0: Этот джингл выполнен с помощью искусственного интеллекта. Мы сэкономили на дикторе.
1: Привет, ребята, надо засвидетельствовать почтение. Новый день стартовал, это довольно классное обстоятельство. Не теряйте ни одной минуты, пожалуйста. Лето осталось не то, чтобы прям супер много, но какие-то вещи остаются с вами навсегда. Это в том числе топ-радио. Место, где можно всегда повернуть радиоприемник ваш в нужном направлении. И, пожалуйста, много крутой, крутого электричества. Я и про музыку говорю, и про энергетику. В общем, открываем новый день, новую смену. Вот и все, что я хотел сказать. Всем большой удачи, друзья. До 10 пробудем вместе.

0: Я придумал идеальный способ заполнения эфира. Открываешь Википедию. Обожаю Википедию, там много простых креативных решений. И среди популярных статей они здорово подписаны. Они подписаны, что называется, манком. То есть там не написано, кто, о чем. Там идет интересный факт, например, о том, что один древнегреческий ученый работал, и только через 2000 лет его труды были запечатлены другими совершенно математиками. Называется константа Феодора. И мне кажется, это так здорово, да? То есть ребята абсолютно нечиславно взяли, вспомнили человека, который за 2000 лет до их существования вообще работал над тем, благодаря чему они, в общем-то, получили какие-то научные гранты. И они его именем назвали эту константу. Ты представляешь? Ну, это здорово.
1: Слушай, это очень здорово. Но я тебе скажу так. В принципе, для заполнения эфира нужно всего лишь сделать то, что сделала сегодня я. Нужно просто проснуться в 4 часа утра и начать вот читать такие разные статьи.
0: Почти 2000 лет, кстати. 4 часа утра. Это сколько прошло?
1: Да, примерно
0: это по утренним меркам это
1: и
0: целый парсек.
1: Ты уже такой в 5:30.
0: Ничего себе.
1: Понимаешь, что смысла больше нет, но у тебя очень много материалов для утреннего эфира.
0: Какое обаяние утреннего человека,
1: да? Будем делиться, будем делиться.
0: Наташ, давай распоемся, давай распоемся. Давай. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Теперь ты и...
1: Ла-ла-ла. Все, можно так?
0: Спасибо.

0: iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina. Palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropoli iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
1: Ты слышала, что Big Bank платит своим клиентам?
2: Big Bank платит своим клиентам?
3: Да, все верно. Теперь Big Bank предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Открой расчетный счет сейчас и получи 10 евро в подарок. Big Bank. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
4: В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
5: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūms no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
6: Выгодное предложение уже в Бунецив с АБЦ. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунецив с АБЦ.

0: что, вы же знаете, что за эфиром самые лучшие вещи происходят? Но в эфире мякотка. За эфиром ягодка, а в эфире мякотка. Вот так.
1: Так, я делаю первый глоток кофе, подожди.
0: Ой, как он... Как...
1: Смачно.
0: Мне кажется, между, между мальчиками и девочками вот эта вот грань пролегает, да? Вот как сёрбать кофе. Кто как сёрбает? Мужчины, у них же губища вон какие массивные. Да. Мужчина как швыркнет, так
1: а
0: и всё.
1: А чуть-чуть.
0: А женщина,
1: я
0: да.
1: Я по чуть-чуть.
0: Женщина-принцесса.
1: Ну, это не должна была делать, но, понимаешь, здесь такая пенка не получилась.
0: Невероятно,
1: рассчитай. Ты не
0: Наташа,
1: понимаешь,
0: спасибо.
1: Где уже кофе начинается, а где еще пенка.
0: Я Итак, считаю, этот звук надо порезать на сэмплы и использовать как музыкальное оформление.
1: Для новой и-песни. Итак, значит, проснулась я в 4 утра, поэтому собирала для вас, уважаемые слушатели, важнейшую информацию, с которой вы дальше пойдете бороздить этот день. Итак, Брэд Питт вернулся к употреблению алкоголя после 7 лет воздержания.
0: Лучше бы к Анджелине Джоли вернулся.
1: После 7 он из-за нее-то и воздерживался, потому что она его довела уже до белого коленя.
0: Подожди, обычно, настолько... когда девчонка бросает, наоборот, бросаешься во все тяжкие,
1: Ну так вот, он и бросился, и потом ему пришлось отправиться.
0: Он ходил в рехаб?
1: Он не ходил в рехаб, он ходил в группу анонимных алкоголиков, за что, кстати, сказал спасибо ребятам. И не только. Он, кстати, знаешь, что сказал? Он сказал спасибо Брэдли Куперу. Короче,
0: Брэдли Купер тот еще выпивоха, кстати.
1: Тот еще выпивоха, который ему в нужный момент, когда уже у Брэда начались такие прям проблемы, он его отправил как раз-таки в группу анонимных алкоголиков, поддержал его во всем. И я о чем подумал? Давай посмотрите, там весь Голливуд алкаши.
0: Конечно, с такой, это работа
1: все
0: на
1: это
0: износ.
1: Все это вредит вашему здоровью.
0: Это работа на разрыв аорты, если честно.
1: Короче, там... не знаю, какие аорты они разрывают.
0: Вот. Более того, представляешь, вот Брэд Питт идет в общество анонимных алкашей.
1: Ты представляешь вот такую группу? Я ради этого бы запила бы.
0: Да подожди, подожди. А и дверью ошибся. Открывает не ту дверь, а там Брэдли Купер сидит. Не та дверь. Это клуб анонимных Брэд Питтоголиков. Тебе сюда нельзя, уходи. Тебе в соседнюю, я там уже был.
1: Да? Такая история, важные новости.
0: Мы за здоровый образ жизни, кстати.
1: Брэд, а это же тоже по-своему говорит о чем. Там прям, то есть он уже почувствовал, что была проблема, злоупотребление. Обратился в группу анонимных алкоголиков. Кстати, напоминаем, она бесплатная, существует во всех городах. В Латвии тоже в каждом городе существует группа. Без проблем приходите в случае, если вы чувствуете какие-то проблемы. 7 лет воздержания, 7 лет трезвости. Человек сам себе помог, сам себя вытащил за прекрасную вот эту блондинистую голливудскую гриву. Ага. А сейчас он встретил нормальные, здоровые отношения. У него, конечно, про брак там еще пока что речи не идут.
0: Ирешку чики-пики?
1: Он, конечно, говорит о том, что, что в его... Пока что он про какие-то, скажем, браки не думает. Слишком был травмоопасным развод с Анджелиной Джоли. Забудь он его до сих пор не может. Но я уверена, что его новая девушка, скоро, кстати, вместе уже, мне кажется, года 4, наверное, точно. Хорошая девчонка.
0: Обалдеть. Как время летит.
1: И вот теперь, видишь, и сейчас он так спокойно говорит, стала я вот несколько бокалов вина себе позволять, что тоже вредит вашему здоровью, потому что, ты же знаешь, все начинается. Но он говорит, я вот выпиваю несколько бокалов
0: вина. Но я без Брэдли, кстати, этого не делаю. Со мной всегда Брэдли Купер.
1: Не могу пить много, говорит, все, не могу, уже отошел от этого всего дела. Говорит, но не всегда рассчитываю свои силы. Бывает.
0: Ну, вообще, он под солями-то это самое, вообще невыносимый был. Так что, молодец, Брэд, мы тебя все еще любим, хоть ты в нетрезвом виде и то еще животное.
1: Да ты что?

0: прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Радио о погоде. Сегодня в Латвии ожидается изменение погоды с дождями, порывистым ветром и грозами. Максимальная температура до 22 градусов. Временами по стране пройдут дожди, которые затронут большую часть территории нашей с вами страны. Температура воздуха, столбики термометров 17-22. В некоторых районах из-за плотной облачности 16-20. Ожидается западный, юго-западный ветер порывами до 16 метров в секунду. Температура около 20 градусов по всей стране. Переменная облачность с кратковременными дождями. К обеду и второй половине дня, возможно, гроза.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: В эфире традиционная рубрика «10 рандомных правил», дорогие друзья. Начнем с очень важного. Концерты никогда не начинаются вовремя. Есть такое?
1: Да, факт.
0: Холостяков за храп не ругают. Правило?
1: Да,
0: аксиома,
1: не
0: абсолютно.
1: Да.
0: Всякий раз, когда сам стрижешь ноготочки в городе, от голода страдает мастер маникюра. Это правило. Торговаться нормально, друзья, запомните. Если вам гордость мешает экономить, то это похоже на глупость на самом деле. Торгуйте с друзьями, да, за это не стреляют. Девушка друга не девушка, но это мы знаем.
1: Да, слышали мы такое.
0: Вот, что еще?
1: Она, возможно, твоя невеста.
0: Бортики пиццы – это не корочка арбуза, их можно кушать. Mm-hmm. Бортики пиццы, пожалуйста, друзья, не игнорируйте никогда. Да, потому что это ведь тоже съедобно.
1: Обязательно, я вообще обожаю.
0: Ночные и утренние официанты вправе рассчитывать на более щедрые чаевые. Согласна?
1: Да, рассчитывать
0: они могут. Аллилуйя!
1: Да, все верно, слушай, Никит, прям ты молодец.
0: Да.
1: Давай тогда дополним реально полезной информацией. Оказывается, с 14 августа, как наступит уже на этой неделе, нам на пятки, по 20 сентября улицы Альберта, участок улицы Антониас, от улицы Дзырнову до улицы Элизабетас, по выходным будут теперь пешеходными. И в этот период, как ты понимаешь, проезд автомобилей, парковка вдоль улиц будет запрещены. Да?
0: А ты не могла бы повторить локацию еще раз?
1: Смотри, Альберта. Да. Богатые, дорогие улицы Альберта.
0: Патрика.
1: Да, улица Антониас.
0: Так.
1: И от Дзырнову до улицы Элизабетас. Вот такие вот локации.
0: На кабриолете? На кабриолете не покатаемся.
1: Центр, да, mm-hmm. Запрещено кататься будет. Запрещено будет парковаться. Но говорят о том, что все-таки во дворы тебя пускать будут, если все во внутреннем дворе автомобиль. Но, видимо, тебе какое-то время приходится все-таки оставаться на парковке. Гулять, не нагуляться в честь Дня города, так что...
0: If you don't
1: Рига гуляет.
0: Know,
1: Рига
0: now
1: гуляет
0: you know.
1: Во всех смыслах этого слова.
0: Должно быть здорово.
2: В Мего еще больше товаров по ценам Зем-Зем. Больше выбора, больше выгодных покупок. Полукопченая колбаса Лауку €75. И ржаной хлеб Земнеку 92 цента. Зем-Зем цены в Мего.
3: Uzņēmēji, tu dari arvien vairāk, bet attīstība nenotiek. Seb bankas un citu nozaru eksperti var palīdzēt. Piesakies jaunajam raidījumam Plāns B un atklāj savu uzņēmuma potenciālu. Piesakies TV3 LV, šķērsvītrā piesakies. Izaugsmi atbalsta Seb banka.
4: Ценовой отпуск уже здесь. В магазинах Drogas скидки до 50%. Не пропусти горячее предложение. А ты уже знаешь, что хочешь на ценовой отпуск? Предложение до 1 сентября. Drogas. Почувствуй красоту.
5: Металлолом Сталмец, давай, много денег выручай. Металлолом Сталмец, давай.
6: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом Сталмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на Сталмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
5: Металлолом Сталмец, давай.
7: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti gala mērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
8: I speak. Нервы. Noise MC. Монеточка. Жануйка. Луна. Порнофильмы.
9: Все, что я помню.
8: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.

0: я только что посмотрел рилз комика Ивана Абрамова, который похвастался. Он закрыл...
1: Что, наконец-то его жена худая?
0: Он за... Не-не-не-не-не. За это его уже откостерили. Тут уже... Мне кажется, он отработал
1: заслуженно
0: карму. Да-да. Но дело в том, что Иван Абрамов закрыл свой гештальт и открыл мой.
1: Ну?
0: Он собрал все фигурки из киндеров абсолютно со всех коллекций.
1: Вообще со всех?
0: Львята, пингвинята, крокодильчики, акулята, бегемотики.
1: Да, львята, да, бегемотиков. Помню, они прям сразу же всплывают в голове.
0: А помнишь повторки? Повторки.
1: Повторки было самое обидное, конечно.
0: Это досадно, поскольку тебе не так часто эти киндеры доставляли... ну, в общем-то, надо было их отработать.
1: А видишь, как получается? Киндер-сюрпризу и вообще сюрпризу немножко сложнее, потому что, ну, в свое время, ну, мы были не столь избирательно, наверное.
0: Ты имеешь в виду, у нас не было выбора или денег?
1: У нас не было денег.
0: И выбора.
1: И выбора.
0: Ну, да.
1: Это взаимосвязанные вещи.
0: Хочешь, расскажу трагедию?
1: Давай.
0: Как-то я заработал 50 сантимов, чтобы купить очередное шоколадное яичишко.
1: Да.
0: И мы с другом пошли вдвоем.
1: А 50 сантимов, помнишь, такая вот серебряненькая, маленькая,
0: с таким ребристым гуртом.
1: Достойная.
0: У нее был гурт ребристый.
1: Угу.
0: Это так приятно держалось в руках. Она крохотка, но очень приятная.
1: И мы старые уже, ну ладно.
0: И да, шоколаде не понять.
1: Угу.
0: А мы, значит, пошли с товарищем. И когда я разворачивал шоколадное угощение, я дал ему половинку шоколадного непосредственно.
1: Да, чтобы
0: вот
1: он не плакал там
0: оболочки,
1: у тебя под боком. Угу.
0: И я глаза моргнуть не успел, он ее сожрал. Я планировал дать ему в итоге кусочек от этой штуки. Я не жму, а он всю. И стоит и смотрит глазами. Более того, в глазах читается: а ты дашь мне половинку оставшегося половинки? Нет! Нет!
1: И вытянут тебя из жизни!
0: Больше я его с тех пор не видел.
1: Слава.

0: дорожную информацию представляет «Евролом».
1: Ситуация на дорогах, пробки в Риге, на Ватовом мосту пробка до 10 минут.

У меня Гатва, конечно же, в сторону центра. Без этого никак. Пока 10 минут, не больше. Круспел такая же ситуация. Со стороны Гранита примерно 5-минутная пробка. На остальных участках наших дорог пробок не наблюдается, поэтому ты сможешь смело и совершенно спокойно добраться до твоего пункта назначения. Будь внимателен за рулем. Еще раз всем доброе утро.

Платим за металл еще больше. Юрмосгаз В16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

0: А Кэмерон Диас стала мамой и крепко за 50. Она неплохо настоялась, и об этом весь мир сейчас говорит. Все поздравляют подружку Кэмерон, потому что она же всем подружка, у нее такой типаж. Ну, смотришь на нее и понимаешь, что, скорее всего, с такой девчонкой ты в классе учился. И вот она повзрослела.
1: Ну, ничего
0: она была,
1: себе.
0: Она была в детстве оторвой совсем, да, и юношество тоже провела там на вечеринках. А потом превратилась в успешную киноартистку. И вот сейчас материнское счастье в очередной раз, она его познала. И ей, по-моему, 53 года.
1: Да, 53. Слушай, сейчас мне нужно тоже уточнить тогда всю информацию. Ты думаешь, она родила сама, да?
0: А я не разбираюсь в этом.
1: Ты не вникаешь, потому что ты мужчина.
0: Не, ну я как бы присутствовал, мне хватило, знаете, мне хватило.
1: Где ты присутствовал? Ты на родах был?
0: Да, да, да.
1: И как, тебе понравилось?
0: Память благополучно стерла это из себя, поскольку она так себя ведет очень часто, если перестрессуешь. Вот. А Кэмерон Диас смешно пошутила такая, ну, говорит, ну, у меня возраст-то уже почтенный,
1: да,
0: и сейчас...
1: Да, да.
0: Ну, получается, теперь мне придется дожить до 107 лет, да, в конце концов. Такая, знаешь, пошутила.
1: Да.
0: И все такие, а-ха-ха-ха, смешная шутка. А потом...
1: А, ну, слушай, ну, я посмотрела. Ну, все. Ну, получается, что все трое детей-то родились с помощью суррогатных матерей.
0: Что это значит, суррогатная мать?
1: Это значит, что женщина другая рожала ребенка.
0: Кэмерон тут, да, да? То есть,
1: да, она... тут у Кэмерон взяли яйцеклеточку, взяли ее яйцеклеточку, сперматозоид ее мужа, все это объединили, все это сохранили и засунули в другую женщину, которая это все дело выносила. Поэтому, конечно, наверное, такой прям крутой заголовок, что она в 53 родила, я, в общем, ну, не знаю, ну, короче, фактически для нее родили.
0: Чувствую, как будто меня обманули.
1: Да, а ты, получается, что ты прям всю публику, нашу аудиторию обманул.
0: И зацени, какая связь, да? Чужого ребенка рожает чужая женщина, абсолютно чужой радиоведущий на эту тему возмущается и совершенно никакого отношения к этому не имеющая. Аудитория говорит, спасибо! Спасибо тебе большое!
1: Никиточка рассказал, разжевал все это.
0: Я какая-то без вины виноватая, знаете?
1: Да, да.

0: Origo! Uzmanību, gatavību! 12. augustā tiekamies jaunā Halfprice veikala atklāšanā Tirzniecības centrā Origo. Atklāj pasaules zīmolus par izcilām cenām, apģērbu, apavus, aksesuārus un preces mājai. Pirmajiem 50 klientiem atlaižu kupons pirkumiem, kas veikti 12. augustā. Halfprice!
1: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
2: Доброе утро, планета!
1: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
3: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Coca-Cola Fanta или Sprite 2 литра, евро 49. Подсолнечное масло 1 литр, евро 89. И творог 9%, 1 килограмм, 3,59. Lidl. Стоит того.
4: А размер имеет значение?
5: Смотря для чего.
4: Конечно, для хлеба.
5: Размер хлеба Latvijas Maiznieks Lielmaize имеет значение.
4: Купи один из 9 видов хлеба Lielmaize и выиграй автомобиль Купра или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maiznieks.lv. Lielmaize, потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.
6: Вау, ничего себе предложение! Офисный стул 99 евро. Письменный стол Домолетти 39,99. Рюкзак всего 4,99. Касинукай. Предложение действует до 12 августа в магазинах Касинукай и для участников Smartnet в интернет-магазине.

0: вчера вечером я смотрел кино. Оно мне очень не понравилось. Если честно, хотел бы написать службу поддержки, чтобы мне вернули 1.5 часа. Это был фильм про то, как искусственный интеллект, значит, грозит человечеству. Ну, такая, знаешь, уже нужно снимать антиутопии на антиутопии, поскольку они...
1: Мы уже все сценарии вообще проживаем и понимаем.
0: Блин, чуваки, я видел эту картину в 91-м году, когда Кэмерон снял второго «Терминатора».
1: Да, Никита видел, как рынки падают во всех смыслах.
0: Да, я в черный понедельник рыбачил, вы понимаете?
1: Да.
0: Хотя, с другой стороны, получается...
1: У него как ничего не было, так ничего и нет.
0: Подождите, я получаю... Я больше не целевая аудитория, вот и все.
1: Это...
0: А ты...
1: Да, то, к чему мы уже, в принципе, пришли. Они просто... Короче, вообще, я еще не знала, что быть вот режиссером или продюсером. Это, оказывается, так просто. Нужно просто ждать, пока те, вот для кого ты снял классные фильмы, вырастут. И плюс-минус снять то же самое.
0: И сделать тебя... Подожди.
1: Все, а это не ты уже
0: сейчас
1: платишь?
0: Про кого
1: за... Вообще, про, ну, про режиссеров, про сценаристов
0: про
1: и так
0: то,
1: далее.
0: Про то, как все закольцовано.
1: Ну, а мы же сейчас смотрим и говорим,
0: давай
1: да, это мы все видели, мы это все видели.
0: Давай проверим, сейчас я буду предлагать тебе то или это. Давай. Легендарный формат. Друзья, давай. Присоединяйтесь. Сейчас я буду задавать тебе вопросы. Итак, Наталья.
1: Да.
0: Сталлоне или Чак Норрис?
1: Ничего себе. Ну, Чак Норрис, наверное.
0: Чак Норрис или Брюс Ли?
1: О, Брюс Ли.
0: Брюс Ли или Майк Тайсон?
1: Брюс Ли.
0: Брюс Ли или Арнольд Шварценеггер?
1: Брюс Ли.
0: Брюс Ли или Мухаммед Али?
1: О, ну это жестко. Брюс Ли, наверное.
0: Брюс Ли или Дуэйн Скала Джонсон?
1: Ну, конечно, Брюс Ли.
0: Брюс Ли или Стивен Сигал?
1: Брюс Ли.
0: Ну и последнее. Брюс Ли или Жан-Клод Ван Дам?
1: О, мне тоже нравился. Но он там женщин бил, так что Брюс Ли.
0: Дамы и господа, присоединяйтесь.
1: Ну, у него такая судьба, такая жизнь. Его там так предали. И еще и вообще у...
0: Смотрела художественный фильм «Тарантино» однажды в Голливуде?
1: Ну, конечно.
0: Помнишь, кому там Брюс Питт навалял? Уже упомянуто в этом части.
1: Да.
0: Слушайте, да, надо закольцовывать часовую дистанцию. Спасибо огромное за то, что вы с нами вместе
1: выбираем
0: ее прошли.
1: Брюс Ли!
0: Брюс Ли победил, как всегда. Да, эти злодеи выплевывают зубы.
2: Топ Мьюзик. Песня из ТОП-20.
3: Это ТОП-20. 17-я позиция.

0: Этот джингл выполнен с помощью искусственного интеллекта. Мы сэкономили на дикторе.
1: На чем мы не экономим? Не экономим на хорошем настроении?
2: Я тут решил не сэкономить и купил себе будильник с совершенно страшным, каким-то абсолютно ужасающим звуком.
1: Каким? Вот таким дурацким, как у яблочных телефонов?
2: Аналоговый, очень громкий такой, я бы сказал, втыкающий звук. Причем
1: он тебе нужен, кстати.
2: Ты
1: не очень просыпаешься.
2: Это правда.
1: Это твоя ахиллесова пята.
2: Да. И вот сегодня в очередной раз, он у меня не так давно, где-то недельку я им пользуюсь. И каждое утро он меня раздражает все сильнее.
1: И что делать с этим?
2: Да я не знаю, наверное, какой-то отказ, гнев, торг, депрессия, принятие все-таки произойдут.
1: И потом
2: у нас
1: все будет нормально?
2: Пока что гнев и торг, поскольку...
1: Ты зол, ты недоволен.
2: Ну как, а кто радоваться-то будет? Будить нужно человека как? Солнышко мое, вставай, правильно?
1: Да кто тебе так когда-то...
2: Ласковый и такой красивый. Вы,
1: только
2: может быть,
1: могла
2: это
1: бы.
2: Любовь, я не знаю. Заткни меня
1: ты?
2: Уже.
1: Это вот пощечина. Вставай, давай, не придумывай.
2: Ненавижу.
1: Иди на работу. Кто будет налоги платить? Давай.
2: Вот, короче, я с этим будильником сегодня подрался.
1: Покажи кулаки. Покажи.
2: Я маскулинный.
1: Ну, все понятно. У него вообще ничего на кулаках нет, значит, будильник его отлупил.
2: Есть.
1: Все ясно. Получил от будильника. И не стыдно рассказывать-то об этом, Никитка. Всем доброе утро. Просыпаемся.

0: как говоришь правильно, Дэвид Гуэта или Дэвид Гетта? Как ты произносишь?
1: Дэвид Гуэта, наверное, так, Дэвид Гуэта.
0: Говорят так неправильно. Я тоже люблю говорить Дэвид Гуэта, и мне кажется, это моветон.
1: Ну, то есть, я считаю, что по тому, как нужно все правильно произносить, обязательно к Сергею Литвинову нужно обращаться.
0: Он специалист в этой области.
1: Да, поэтому как вот он скажет, так и делай. Итак, давай поговорим про важные вещи, которые волнуют только меня. Получается, что в Австралии этот случай произошел совершенно недавно, буквально. Молодой человек, зовут его Эндрю.
0: Эндрю, возвращайся.
1: Да, Эндрю попросил своего ИИ-ассистента, своего ИИ-агента, как многие говорят, помочь ему попасть на тренировку. Он ходил в определенный спортзал, и там нужно было записывать.
0: На фитнес,
1: на занятия, на тренировки групповые. И он там занимал только вот четвертую строчку в списке ожидания, то есть он понимал, что он не попадает на свою прекрасную, любимую фитнес-тренировочку. Тогда он говорит ИИ-ассистенту, помоги мне, ИИ-ассистент, сделай что-нибудь. И ИИ-ассистент взломал систему фитнес-клуба.
0: Так.
1: Случайно.
0: Так его в тюрьму теперь посадят.
1: И записал своего хозяина.
0: Ну, на тренировку.
1: На тренировку, да.
0: В обход других людей, которые были раньше здесь.
1: Да. Он вот просто, то есть он всю эту систему бронирования фитнес-клуба нафиг. Говорит, это нам не надо. Вписал Эндрю куда нужно.
0: Впору будет теперь его на работу нанять.
1: Отменил чужие записи, да.
0: И пошел качаться.
1: Все в шоке.
0: И пошел качаться. Вот он, да, довольный такой. Да. Приходит в спортзал, расставляет трипод,
1: да,
0: ставит на него мобилу.
1: Да.
0: И начинает, да, свою вот эту вот четырехглавую мышцу в камеру. Больше же, он ведь не только отменил эти записи, он вообще все, никто не пришел. И вот в спортзале
1: один Эндрю. С накачанными булочками.
0: Показывают, вот смотрите.
1: Ручишки.
0: А посмотрите, ребята, какие у меня тату. Татуировки показывают, да, на ягодице, да. Очень хорошая, да, да, да, и все-таки смотрят,
1: Ну, что
0: хорошо.
1: Тебе кажется, уже совсем, не, я сначала, вообще, честно говоря, когда начала углубляться в эту статью, подумала, что все намного хуже, я подумала, что Эндрю вообще даже в спортзал не планировал никуда не идти, а его ИИ-агент проанализировал, решил, что ему срочно нужен спортзал, взломал все необходимое и записал его на занятие, но нет, это все-таки было хотя бы по указке Эндрю.
0: Мне нравится эта новость, потому что именно благодаря таким проделкам искусственного интеллекта, люди, которые остались без очереди, да, им же нужно куда-то идти.
1: Да.
0: И они записываются на менее популярные качалки, которые были вниманием обделены.
1: Да.
0: Но теперь, поскольку Эндрю вмешался в нарратив, забрал себе все сливки, что остается? Доедать крошки. Да?
1: Конечно. Нет, люди выбирают
0: подпольные
1: скандал.
0: Качалки вот-вот станут супер популярными, потому что там еще не знают про искусственный интеллект. Совсем скоро.
1: Подпольные качалки.
0: Ну, конечно, в Люберцах. Вот это агрегат, и качалочку такую хорошую, чугунную.
1: О, друзья мои. Ладно, Никит, возможно и так. Может быть, ты хотя бы в такую качалку сходишь.
0: Да хоть куда.
1: Ну, то сходи.
0: Хотя бы куда-то,
1: попроси,
0: да.
1: Попроси уже и агента куда-нибудь тебя записать.

0: RTV svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 24. augustam tomāti ķekaros 1 eiro 29 centi kilogramā. Cūgaļas karbonāde bez kaula 3 eiro 49 centi kilogramā. Skābais krējums Valmiera 450 grami 1 eiro 59 centi. Rimi!
1: Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
2: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV. Bite!
3: Морозильные камеры Werner's D по суперценам. Если в твоем огороде кабачки растут быстрее, чем планировалось, и ягоды сами собой в варенье не превращаются, а грибы в лесу буквально наступают на пятки, самое время для большого морозильника. А профессиональные консультанты помогут выбрать модель, которая идеально подойдет именно тебе. В магазинах Werner's D в Риге, по всей Латвии и в интернете на vde.lv. Пусть урожай не пропадает, а ждет своего самого вкусного момента.
4: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
5: Akropola iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropola iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
6: Для укрепления организма в аптеках Апотека. Скидка 50% на продукты витаминов D от формулы Витали и скидка 30% на определенные продукты Артамол. В хороших руках Апотека. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
7: Руки классик тарауда юмта сагумс антрацита тони. Модернас архитектурас популярака извеле. Tagad par īpašu akcijas cenu. Tikai 11 eiro un 95 centi par kvadrātmetru. Uzzini vairāk Ruki LV. Ruki – jumti ir mūsu sirds lieta.
8: Retifest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Радиофест в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radiofest.lv.

0: Этот джингл выполнен с помощью искусственного интеллекта. Мы сэкономили на дикторе.
1: Два человека работают сегодня, пока остальные отдыхают.
2: Ненавижу работать.
1: Отдыхать.
2: А отдыхать еще больше ненавижу, потому что я не умею отдыхать.
1: Потому что после этого тебе, как правило, нужно очень много работать. Еще
2: я
1: больше,
2: сутки
1: чем
2: валяюсь на тахте, смотрю в потолок. Мне кажется, по-моему, я самый бесполезный в мире человек. Но
1: это
2: как я полюбил
1: идеально.
2: Скуку. Ты не представляешь, как я полюбил скуку.
1: Так, Никит, тебе это же хорошо. Ты же в этот момент ты не делаешь никому ничего плохого.
2: Ну так я и сейчас тоже...
1: Подожди.
2: И то верно. Угу. Теперь еще и депрессия.
1: Да.
2: Обожаю. Круто.
1: Это все, это наше.
2: Сегодня у нас какой день? Сегодня у нас вторник, правильно?
1: Да, это очень приятный день, 11 августа. О, у моей, кстати, лучшей подруги сегодня день рождения. Мария! Поздравляю тебя, моя дорогая.
3: Мария.
1: Целуем, обнимаем.
3: С днем рождения поздравляем.
1: Да. А только вообще что вторник. За эфиром с другой лучшей подругой обсуждали, что ей подарить. Там такой wish-list оказался.
2: Угу.
1: Странные комплекты мы решили. Странные комплекты.
2: Поездку на кабриолете.
1: Хотелось бы и это.
2: Поход в театр.
1: Ритуалы разные.
2: Джимми Чу. У тебя есть примерные ориентиры, кому из друзей что дарить? Есть у тебя друзья, которые точно знают, что подарить? Поскольку это же это дилемма. Это дилемма еще посильнее,
1: мне
2: чем...
1: Мне кажется, что деньги — это отличная идея.
2: Вот такой ты человек.
1: Да, ну я понимаю...
2: Ты не заморачиваешься, что... у тебя нет времени на это все, ты откупаешься.
1: То есть, типа,
2: ты откупаешься. Подожди. Ты понимаешь, что это, ну,
1: да.
2: Подарок? Помнишь, когда три девчонки стояли перед камерой и говорили,
1: да.
2: Мне не важно, сколько стоит подарок,
1: да.
2: Мне важно отношение.
1: Ага.
2: И когда я задаю вопрос, когда вот мне говорят, вот мой подарок, помнишь, вот это вот, сколько стоит? Вот, они, я цитирую напрямую,
1: да.
2: они так и говорили. У них было слово через мысль. Суть была в том, что не важно, сколько стоит подарок. Я тебе дарю, а если ты спрашиваешь, сколько он стоит, значит, ты жлоб, и не друг мне вовсе.
1: Все правильно.
2: Да.
1: В итоге я так и не поняла, что мне дарить Марии, но, видимо, что-нибудь придумаю. Вот. Мария, поздравляю еще раз.
2: Да, у меня из-за этого вообще друзей нет, потому что у меня нет времени выбирать им подарки,
1: а
2: и денег
1: правда.
2: Тоже нет.
1: Есть у тебя друзья, я знаю.
2: Нету.
1: Я знаю.
2: После выходных нету.

0: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Топ-радио о погоде. Ожидается переменная облачность. Сегодня временами дожди, местами сильные ливни с грозами, градом, порывистым западным, северо-западным ветром 11 метров в секунду. Дневная температура воздуха составит 17-22. В Риге около 20 градусов. Временами дожди сегодня по регионам Латвии. Во многих районах переходят грозы, сильные ливни. Переменная облачность днем, во второй половине возможен дождь в Риге и окрестностях. Порывистый ветер.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: величайший Родион Гордин, ты не со мной. Ава Макс, Energy. Зёрб, Свей Ли, Металлик Липс. Нет лучше музыки, чем на топ-радио.
1: Жизнь не останавливается. Мы движемся, работаем, занимаемся спортом, и наши суставы движутся вместе с нами. Но годы и нагрузка делают свое дело. Поэтому суставам нужна надежная поддержка. Выбирайте MagneFlex для свободы движений каждый день. И новый MagneFlex Joint Complex с глюкозамином для поддержки суставов и хрящей при повышенных нагрузках в течение дня. MagneFlex. Движение на каждом этапе жизни. Биологически активная добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 11. līdz 17. augustam. Sarkanā paprika – 1,99 eiro kilogramā. Skābais krējums Valmiera – 20%, 450 gramu – 1,59 eiro. Ar paldies karti – jogurts Fantasija – 100 vai 118 gramu – 49 centi. Maksimā – lai nekā netrūktu.
3: Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
4: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV bite.
5: Ценовой отпуск уже здесь. В магазинах Drogas скидки до 50%. Не пропусти горячее предложение. А ты уже знаешь, что хочешь на ценовой отпуск? Предложение до 1 сентября. Drogas. Почувствуй красоту.
6: 7bet. Весь август следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии, поддерживая 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
7: LV aicina trāpīt desmitniekā. Iepērcies LV vismaz par 10 eiro un trāpi laimestā. Katru nedēļu izlozēsim vienu no 10 iPhone 17 Sage tālruņiem, 500 eiro naudas balvu un 10 LV dāvanu kartes 50 eiro vērtībā. 10 nedēļas 120 iespējas laimēt. LV par savējiem. Loterijas atļaujas numurs 9072. Visi noteikumi lv.lv.
8: Izvēlies savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 eiro. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 eiro. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības, atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
9: Начните путь к идеальному сну с Юск. В нашей коллекции 33 модели матрасов для разных предпочтений и бюджетов. Наши эксперты всегда готовы провести персональную консультацию и помочь с выбором. А для матрасов класса Gold мы предлагаем расширенную гарантию 25 лет. Юск. Забота о ваших сладких снах.
10: Прямо сейчас.
11: Прямо сейчас песни из ТОП-20.
10: Это ТОП-20.
11: Место

0: твоим начальником?
1: С моим начальником?
0: Ну или вообще, было ли у тебя такое, что у тебя было тесное общение с начальником?
1: Ну, ты имеешь в виду рабочие отношения, которые перерастают в дружбу, товарищество?
0: Ну, это, наверное, не может быть правдой. Наверное, я так предполагаю.
1: Слишком много условностей.
0: Да, да, и слишком много ограничений.
1: Человек, который как будто контролирует твой заработок, он не до конца твой друг.
0: Да.
1: Потому что если бы он был другом, то тебе не надо было бы работать.
0: Все,
1: ну,
0: верно.
1: На чистоту.
0: Да, почему? Мог бы я просто платить тебе, а ты бы ничего не делал.
1: А так какие-то условности. То есть, получается, ой, здесь я твой друг, а шаг влево,
0: а
1: я не друг.
0: Слушай, и действительно начинаются различные своеобразные условия по жизни, по общению. Итак, сейчас сообщается о том, что в Европе, а мы относимся к Европе, возможно, до нас еще не докатилось, но скоро докатится, появилось такое понятие, как «boss runs».
1: Так.
0: Да.
1: «Boss runs»?
0: Нет, «boss runs».
1: «Runs».
0: Да.
1: Обязательно «r» должно быть вот такое,
0: yes,
1: да?
0: Yes, yes, yes.
1: Стелящееся.
0: Я благодарю себя за свой английский.
1: «Boss runs».
0: Yes. Что это означает?
1: Так.
0: Судя по тому, что ты совершенно не знаешь слово «босс» и слово «бег», поэтому ты не можешь соединить.
1: Зато я знаю певицу Мари Краймбрери.
0: Вот именно. Именно. Поэтому объясняю. Руководство, там, директор или начальник, не знаю, кто как хочет, как ты ее будешь называть, они начинают проводить свои планерки, свои собрания на пробежках.
1: Чистейший босс ранс.
0: То есть они говорят о том, что зачем нам сидеть в офисе, я вот сейчас здесь ультрамарафонец.
1: Угу.
0: У меня пробежка ровно в 6:00.
1: А сейчас же успешные люди, все триатлонисты.
0: Встречаемся в парке.
1: Будьте как я.
0: Прошу вас, да, подготовьтесь, чтобы вы были свеженькими.
1: И в очень красивых кроссовках.
0: Именно,
1: Хока.
0: Именно, если что.
1: Или Саукони.
0: Возможно, даже босс или начальник тебе оплатят эти кроссовки.
1: Не дай бог придешь дешевых. Не позорь меня, Сережа.
0: Поэтому существует формат 5 километров вместе, да, значит, люди бегут, пробегают эти 5 километров, за эти 5 километров люди обсуждают, сотрудники обсуждают все необходимое, то есть проходят определенные переговоры.
1: То есть бежишь и еще переговоры ведешь,
0: да,
1: на бегу, так,
0: да,
1: сказать.
0: Да, и как бы замысел такой, что во время бега иерархия растворяется, при этом общем темпе мы чувствуем себя единым целым, когда CEO... И джуниор, ну сейчас вот так вот называют, понимаешь, должность?
1: CEO это...
0: CEO. CEO.
1: Да.
0: Да, мы с тобой не...
1: Chief Executive не, тобой, Officer.
0: Да, да, да, да, мы только, вот можем объяснить принцип этой аббревиатуры, но сами ее на своих плечах не носили.
1: Mm-hmm.
0: И вот джуниор, они бегут рядом, у них получается одинаковая скорость, у них такие различные визуальные маркеры исчезают. То есть
1: они бегут плечом к плечу или...
0: Да, они видят, что, понимаешь, кроссовки-то плюс-минус одинаковые стоят, а не так, как часы, которыми светят все на собраниях. Там ты не можешь догнать своего начальника, а здесь ты можешь его догнать, обогнать, mm-hmm, и даже немножко поиздеваться. Но, конечно же, если ты не хочешь ругаться с CEO...
1: Поиздевайся над начальником.
0: Тебе не стоит его обгонять.
1: Пообгоняй его,
0: ты
1: давай.
0: Ты все время делай вид, что чуть-чуть вот тут как раз... Вот-вот-вот, почти догнал, но тут устал.
1: Но и бежать еще надо быстрее, чем последний.
0: Да, все считают, что во время бега и таких собраний ты видишь человека, а не его должность. Понимаешь? Хотя я думаю, что в тот момент, когда ты понимаешь, что этот человек заставил тебя в 6 часов утра, вместо того, чтобы с кофеечком сидеть за своим компьютером, бежать и что-то обсуждать, конечно, не видеть должность этого человека, который с тобой такое проделал, невозможно. Но...
1: Трусцой, друзья.
0: Но кто знает, кто знает.
1: Да, трусцой к повышению.
0: Да, да, да. Давайте тогда теперь занимаемся... спортом.
1: На самом деле, утренний сон надо заслужить, так что давай, поднимайся.
0: А сколько, подожди, а сколько работничков за своим начальником пошли в падл играть? А, признавайтесь!
1: Не, ну там-то чего?

0: дорожную информацию представляет «Евролом».
1: О ситуациях на дорогах, пробки в Риге. Не все знали о том, что сегодня 11 августа, на набережной 11 ноября в Риге будет ограничение движения из-за подготовки к празднованию 825-летия нашего прекрасного города. И поэтому все перекрыто и существует запрет на парковку в связи с тем, что ребята уже начинают монтировать сцену к ближайшему празднику. В связи с этим пробок в городе максимально много. Если у тебя есть еще возможность остаться дома, лучше, наверное, так и сделать. На Карлову Манегатову 20-минутная пробка, на Лейлэрбес примерно 10 минут, далее 15-минутная пробка на Каунсема. Также нам сообщили о том, что буквально одну секундочку, спасибо, вы так много прислали всего, что у нас получается, что на Балстадамбе со стороны Даугавпилс до Вантаа моста, там тоже пробка серьезная, объезжайте ее, если вы можете. На Мукусальском кольце

улице Крустелс пробка тоже увеличилась на данный момент. Меньше 15 минут никак не получится. Ну и в центре в связи с закрытием нашей прекрасной набережной 11 ноября. Тут и на Лачплэше. Ну и в принципе практически весь центр, он сейчас находится в пробках от 10 до 15 минут. Поэтому, ну, есть как есть. Если вы заметили что-то на дорогах нашей страны, обязательно сообщи на наш WhatsApp 25037. Пожалуйста, будь внимателен за рулем, не допуская аварийных ситуаций, потому что городу и так тяжело.

платим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

0: пролетел. Вот время скоротечное. Солнце утром, и это один из больших-больших Как это слово, когда ты получаешь какой-то... Как одна из больших выгод человека, просыпающегося утром, застал солнечную половину дня. Сегодня, как и вчера...
1: Это вообще не аргумент.
0: Ближе к вечеру станет пасмурно. А что
1: очень
0: это, если не аргумент?
1: Очень многие считают, что утро для бедных.
0: Утро для бедных?
1: Mm-hmm.
0: Ну, утро для тех, кто не высыпается. Если
1: или
0: так рассматривать, то
1: или
0: да.
1: Или для тех, которых вот так, как меня, собака разбудила своими цок-цок-цок.
0: Четыре утра, да?
1: Цок-цок-цок-цок-цок.
0: Да-да-да, вот какой у тебя вайб, вот почему ты так говоришь.
1: Да.
0: Ну, хорошо, хорошо, как у твоей собаки дела? Все хорошо, ты покормила ее?
1: Слушай, у нее все потрясающе, у нее все супер, ей все нравится, класс.
0: Ты корги-королева по-прежнему?
1: Я, да, судя по всему.
0: Хорошо, напомни, как твою собаку зовут?
1: Кирочка.
0: Кирочка?
1: Кирочка.
0: Корги-кира.
1: Да.
0: Это как пудель Павлик, например?
1: Да, а так у меня Кира.
0: Или бульдог Борис, да-да-да, совершенно верно.
1: Честно говоря, вот как-то настолько ей подошло это имя.
0: Согласен.
1: Невероятно вообще.
0: Аллитеративная.
1: Я когда-нибудь ее сюда тебе приведу, будешь не сидеть.
0: Как у нее нрав?
1: Слушай, вообще они оказываются очень умными. Вообще умные, умные очень. Собаки породы очень умные. Угу.
0: То
1: поэтому
0: есть,
1: иногда бывает тяжеловато.
0: Умная как добрая или умная как знает, что хочет?
1: И то, да.
0: Ага, угу. Комбинирует немножко.
1: Да, да, да, да, да. Она с характером очень, очень таким...
0: Корнивым.
1: Да, нужно быть королевским, королевским тоже.
0: Ну,
1: да. Нужно быть однозначно таким вот обязательно уважением. Уважением между хозяином и собакой по-другому.
0: При дворе Британии, по-моему, корги, да?
1: Да, здесь вообще корги, так, если ты ее не будешь уважать, или если она почувствует неуважение, они вообще всем будет не сдобровать.
0: А можно сказать, что ты работаешь корганизатором?
1: Практически, да. На данный момент однозначно.
0: Кем бы ни работали вы, ребят, всем хорошенько сегодня преуспеть и добиться больших успехов на Ниве.
1: Но если у вас все получится, поделитесь с нами чуть-чуть.
0: Да-да, мы не против. 2-5-0-37. Наташа Горбачева и Никита
2: Матвеев. Этот джингл выполнен с помощью искусственного интеллекта. Мы сэкономили на дикторе.

0: Этот джингл выполнен с помощью искусственного интеллекта. Мы сэкономили на дикторе.
1: Ча-ча-ча.
2: Как же интересно получается. Слушай, про собак заговорили в конце прошлого часа. Сейчас мы всем говорим доброе утро. Но у меня был потрясающий корпоратив. И мой коллега приехал. Вообще никто не знал. Не знал, что у него огромная собака. Огромная собака. Он привез у него ньюфаундлер. Для тех, чтобы как бы... Если у вас нет никакой...
1: Здоровый, мордатый такой мохнатый пес.
2: 75 килограммов. Ну, чтобы ты понимал, 75 килограмм.
1: Практически как питбуль,
2: это
1: который не приехал.
2: Это что-то нереальное вообще. То есть он как, не знаю, больше человека. Для него специально какая-то машина и все остальное. Но он огромный, он действительно огромный. Я говорю, слушай, а если вот собака вдруг будет бояться там ветеринара? Или вообще там вот она чего-то будет бояться или агрессировать?
1: Взбрыхнет.
2: Это ж, как ты ее, что ты с ней будешь вообще делать?
1: Может, заведи уже слона, в конце концов, что мелочиться?
2: И, короче, что интересно, он рассказал о том, что изначально всегда хотел большую собаку. Была, вот у него был такой фетиш, да, вот прям такое желание. Всегда знал, что точно большая собака, выбирал между породами. И он говорит, у меня у нескольких друзей тоже большие собаки. Он говорит, мальчики. И там, он говорит, я себя видел и понимал, что наступает неприятный момент. Когда вот мальчишкам становится чуть больше года, там ближе к двум, они пытаются доминировать в доме, доминировать над хозяином, понимаешь? А в отношениях к собак и людей это очень неприятный момент. И он говорит, что каждому из них приходилось бороться со своей собакой, когда она атаковала. Вот так нужно было придушить, да, чтобы показать, что ты все-таки главный. Он говорит, а мне этого делать не хотелось. Я говорю, ничего себе, естественно, собака, которая 70 кг. Попробуй тут придуши ее. Вот. А оказалось, что вот именно у породы ньюфаундлеров, которая из прекрасной нашей Канады, там такого вообще нет. У них вообще вот этого гена доминирования нет. Они очень добрые, они спасают людей.
1: То есть
2: людей.
1: Он такой здоровый, ему даже не надо ничего доказывать.
2: Они такие добрые.
1: Он к тебе как к мышке относится с умилением.
2: Хочешь, нет, он говорит, ты хочешь доминируй, хочешь не доминируй. Ты сам там решай, у меня свои проблемы. Я вот, если что, побегу, людей буду спасать, а ты не мешай.
1: А он там, например, на прогулочку, если его долго не выводить, или если корма не додашь, он... устройте тактику выжить на земле.
2: Он прям такой совсем добряк. Большая проблема, когда кто-то из людей, которые проходят мимо, начинает вот так говорить, почему сегодня хорошо? Все. Вот тогда он бежит, да. То есть бежит к ним, обниматься, все, значит, точно будет чесать. Короче, вот так.
1: Да, да.
2: Короче, собаки классные существа. Вот не то, что мы люди. Ладно, не про это сегодня, друзья. Доброе утро.

0: Вот точно можно сказать, если Шакира поет песню на разных языках одновременно, у нее же есть испаноязычная линейка и англоязычная, да? Она как бы на два рынка. Но если в одной песне несколько языков, значит, 100 пудов чемпионат мира по футболу проходит. Да. А тут она вообще еще дальше пошла. Она стала использовать триггерные фразы. Пеле, Марадона, Кака, вот это вот все. Криштиану Роналду.
1: Да.
0: Это вот как если бы мы с тобой записали рэпчину про Сталлоне, Чак Норри, Шварценеггер, Ван Дамм. На-на-на-на-на-на-на-на. Это фразы, которые вызывают обязательно триггер счастья, как ни крути. Да? Эра видеодвоек всевозможных. На самом деле отраслей много. Счастье это такое, ну, понятие, которое у каждого свое, верно?
1: Да.
0: И вот, например, ты рассказывала про корги, а я вот подумал, с собаками, с ними же здорово, до момента, пока, например, тебе нужно идти с ней гулять, а не хочется. Часто такое бывает?
1: Ой, слушай, часто такое бывает, поэтому, слава богу, родила сына в свое время.
0: Представь, какая прекрасная фраза, например, мам, давай я с собакой сам, ну вот, погуляю, да, не надо меня триггерить, я сам пойду. Вот, ну, не
1: вот
0: надо
1: приятно,
0: никого...
1: это прям приятно.
0: А когда гости вообще, приходят,
1: ну,
0: говорят
1: что?
0: Такое?
1: Ну, гости так никогда не приходят, так не говорят. А ты лучше расскажи, ты хочешь что? Ты хочешь обсудить бытовые фразы, которые вводят тебя в состояние возбуждения?
0: Ну да.
1: Да?
0: Ну да.
1: Счастье и радости?
0: Ну да. Например, я обожаю...
1: Но это кто должен говорить? Кто-то?
0: Зависит от контекста. То есть здесь контекст наоборот. Если, например, говорят, иди мой руки, значит...
1: Готов шашлык.
0: Скорее всего. Или... А, нет, а шашлык, знаешь как? Давай я сегодня шашлыком займусь.
1: Да, это приносит ощущение счастья, да, согласна.
0: Или, например, да успокойся ты, у соседа долг еще больше. Какие фразы?
1: Ну это хорошо, когда сосед не смежный с тобой участок, а следующий. Потому что если проблемы у...
0: Это нюанс.
1: Ну, это вот важно.
0: Тут важно, чтобы фраза была бытовая. Знаешь, есть такое, цитаты простых людей.
1: Цитаты простых людей. Тогда бытовые фразы, которые...
0: Которые вызывают у тебя счастье.
1: Вызывают у тебя ощущение счастья. Ну, подожди, а вот фраза вот эта... Ой, слушай, не кажется ли ты похудела? Это работает? Это в этот? В этот огород? Я бросаю свое яблоко.
0: В принципе, да. Зависит от того, каков человек. Вот 2-5-0-37. Пожалуйста, расскажите нам о себе посредством фразы, которая вызывает у вас приступ счастья.
1: Все, сейчас будем думать.
0: Ждем.

0: Jūti! Svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos! Līdz 24. augustam piena krēma batoniņš Kinder Milk Slice 84 gramu iepakojumā 1,75 € ar mans Rimi karti cukurs Rimi 1 kilograms 55 centi saldējums vafeļu glāzītē Tio 2 veidi 75 grami 45 centi Rimi Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji
1: ir vērts pamēģināt
2: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
3: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
0: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
4: Снижаем цены на мясные продукты. В магазинах Lidl с понедельника. Нарезанный свиной бекон горячего копчения 100 грамм 95 центов. Свиные колбаски 400 грамм евро 99. И вареная колбаса со шпиком 600 грамм 2,99. Lidl стоит того.
5: Нам в Евроаптеке важно быть рядом, когда это необходимо больше всего. Вот уже 25 лет знающие фармацевты Евроаптеки на твоей стороне давая ценные советы и подбирая полезные предложения для каждой ситуации. Поэтому, отмечая наш юбилей, весь август на косметику для лица скидка 45% с картой Медус при покупке на сумму не менее 9,99, а также другие актуальные предложения для энергичного лета. Ждем в Евроаптеке.
6: Морозильные камеры Werner's D по суперценам. Если в твоем огороде кабачки растут быстрее, чем планировалось, и ягоды сами собой в варенье не превращаются, а грибы в лесу буквально наступают на пятки, самое время для большого морозильника. А профессиональные консультанты помогут выбрать модель, которая идеально подойдет именно тебе. В магазинах Werner's D в Риге, по всей Латвии и в интернете на vde.lv. Пусть урожай не пропадает, а ждет своего самого вкусного момента.
7: TV6 Jolūds bez bremzēm. Gatavojamies lielākajam motosporta šovam Galvaspilsētas sirdī. 15. augustā 2014. Rīgas dzimšanas dienas svinību laikā. Red Bull Showrun.
8: Sēlī aicina garšu ceļojumā. Mājas kafēnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafēnīcas.lv.
9: Где волейбол, там Феникс. В августе поддержи Густавса Аузинша и Эдгарса Точа на этапе мирового тура в Эстонии. Вместе с Феникс участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено только лицам, достигшим 18 лет. Внести себя в список лиц, добровольно отказавшихся от азартных игр, можно на registers.iaui.gov.lv.

0: Знаете, друзья, контекст всегда решает. Сейчас расшифрую эту фразу. Вот расскажу тебе, Наташ, немножечко о своей жизни. Вчера я зашел в магазин по дороге домой вечером и...
1: Подожди, мне нужно делать вид, что мне интересно, да? Получается? Нет? Сейчас, давай, рассказывай про свою жизнь, конечно.
0: Да.
1: Нам это важно.
0: Значит, у меня очень насыщенная жизнь. Я люблю собирать почтовые марки, скакать по кустикам да пригорочкам.
1: Какая
0: особенно,
1: прелесть, Никита.
0: Особенно
1: почему
0: с друзьями.
1: Ты мне раньше не рассказывал?
0: Я такой общительный, я так люблю, когда вокруг друзья, хорошие ребята. Ой, Вероника прислала фразу, которая вызывает у нее...
1: Счастье. Ну-ка, давай тогда.
0: Как на тебя похожи твои детки? Вот такое, да?
1: Какие милые, у тебя милые, симпатичные детки, так похожи на тебя. Вот тут контекст. Хвалят и тебя, и деток.
0: Да.
1: Вот это поднимает настроение.
0: Или вот, например, счастье, когда дети говорят «доброе утро» или «спокойной ночи».
1: Да, кстати, правда. Знаешь, почему?
0: Почему?
1: Нет, кстати, я бы выбрала бы только «спокойной ночи», значит, они идут спать.
0: Зависит от возраста.
1: Доброе утро не надо.
0: Ну, потому что у тебя утренняя бригада.
1: Да, можно.
0: Это все объясняет.
1: Не люблю вот это «доброе утро», особенно субботнее и воскресное «доброе утро». Это «доброе утро», а уже проснулись.
0: Короче, ваша фраза не заходит. Не заходит ваша фраза.
1: Вот «спокойной ночи, любимая мамочка», это моя любимая. Я
0: еще
1: вот это, когда я намытый, я набритый, зубы я почистил. У меня, видите, единственный бородатый ребенок. Но ничего страшного. Гормоны регулируются.
0: В конце концов, да, я тоже подумал, давненько не ходил бриться.
1: Да, так, что у нас еще тогда? Подожди, у нас тут целое вообще... Короче, мы себе вспоминаем те самые моменты, какие-то бытовые фразы, которые встречаются в нашей обычной жизни, и они делают нас счастливыми, правильно?
0: Да, вот только что пишут. Ничего страшного, все в порядке, выздоравливайте. Это когда наврал клиенту.
1: Да!
0: Оу, ес!
1: Да! А когда перенес встречу?
0: Когда ты профилонил,
1: когда
0: и тебе
1: перенес...
0: за это ничего не было.
1: Ой, ну вот
0: Господи,
1: это благодать.
0: Какая хорошая фраза.
1: Смажьте мне грудь. Все, давайте, хорошо, все отлично.
0: Продолжаем собирать фразы, которые вызывают у вас приступы счастья, друзья. Побольше бы таких.

0: Ну давай я тебе все-таки расскажу про мою жизнь.
1: Ваш кредит одобрен.
0: Вот, да-да-да. Мы собираем фразы, которые заставляют вас обрадоваться. А какая прекрасная фраза посылочка пришла, например?
1: Я так жду этих смс-ок.
0: Когда ты каждый день проверяешь трекинг твоей посылки, вот на границе уже хорошо, а потом несколько дней статус не меняется, и она все на границе, да на границе, да на границе. Да ж сколько можно, по границе уже, подойди к моей посылке, ты че? Я же жду.
1: Я сейчас, кстати, знаешь, о чем задумалась? О том, что, короче, раньше-то что заказывали? Там всякие шмоточки, украшения, так, всякие. А сейчас я жду посылку с этими, со всякими там БАДами, витаминами. Ну, типа, как бы полезно.
0: Женьшень, что ли?
1: Да, никакого кайфа, как бы, от этой посылки.
0: Омега-3?
1: Нет. Сейчас думаю, может, нафиг вот это все вот для здоровья возвращать.
0: Ты попробуй БАДы, которые вот сейчас очень модно, БАДы, которые продаются в специально обваловочке из красной икры. И ты как будто...
1: В специальном БАДовом магазине?
0: Ты закидываешь БАД и параллельно еще красную икорку.
1: Слушайте, нет, мой хороший.
0: А в ней фосфор
1: там,
0: вообще-то.
1: Там, кстати, надо все только по консультации с врачами. Потому что ничего вот это вот просто поверил.
0: Так ты и врачу тоже икорки посыпай, он тогда тебе даст нормальные рекомендации, и все будет хорошо. Да,
1: но
0: да.
1: Это если ты уже какой-то фальшивый больничный хочешь выпросить, тогда можно так пробовать.
0: Фальшивый
1: но
0: больничник.
1: Это очень вообще так нельзя делать.
0: Да, вот. Тут присылает, Сережа присылает, да, фразу жены.
1: Уточняй, читай все от начала до конца, как написано.
0: Голос из спальни любимой жены. Ты скоро? Самая любимая. Иди в гостиную. Еда на столе. Это две фразы.
1: Да, это две фразы, да. Но более любимая там, где вот это иди в гостиную, еда на столе.
0: Да, видимо. Да. Я бы хотел продлить. Вот. Ой, господи. Я больше не хочу ничего продлевать. Лев Николаевич, продлевать будете? На Ясной Поляне нынче солнышко.
2: Иду. Я уже тут.
0: Ой, заходишь, да. А там пюрешка, там котлеточки, и можно положить столько котлеточек, да? Сколько хочешь. А там какой-то другой был контекст, что ли?

0: прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Топ-радио о погоде. Сегодня, 11 августа, в Латвии переменная облачность, временами дожди, местами сильные ливни с грозами, градом и порывистым западным, северо-западным ветром до 17 метров в секунду. Дневная температура воздуха по стране составит 17-22 градуса, в Риге 20 с плюсом. Актуальные данные по осадкам. Временами дожди во многих районах, переходящие в грозы и сильные ливни. Западный, северо-западный ветер, повторяю, с порывами. Будет непогода, имейте в виду.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: Этот джингл выполнен с помощью искусственного интеллекта. Мы сэкономили на дикторе.
1: Ну что, дружочек-пирожочек, что делало тебя счастливым?
2: Здорово.
1: Какие фразы бытовые?
2: Здорово, когда слышишь фразочку, которая действительно тебя, ну, как будто...
1: А я знаю.
2: Выбрасывает из автоматизма восприятия
1: жизни. Короче, женщина, я знаю, вот это вот, когда супруг или партнер или случайный... Первый встречный, как говорят другие, говорит вот это вот: да что ты там будешь готовить? Давай закажем что-нибудь себе.
2: Доставочку?
1: Давай, да, давай закажем себе что-нибудь. Mm-hmm. И ты так, да!
2: Delivery is here, door.
1: Это door is open, door is open. Куда-нибудь в другое пространство сегодня, кухня, ты меня не увидишь, моих прекрасных рук и моего тела.
2: Это все, конечно, бытовуха. Ну, а в хорошем смысле. Ну, я поощряю такие вещи, но хотел бы обратить ваше внимание еще на детские воспоминания.
1: Ну, вот, например.
2: Раньше мультики были не в такой доступности, как сейчас. Это угу. Сейчас у нас открыл планшет, и там вся мультипликация мира.
1: Да.
2: А раньше, это... Мы не жалкие букашки, супер-ниндзя, черепашки,
1: и бежишь,
2: панцирь,
1: бежишь, восемь бежишь, акробаш, бежишь.
2: Юные таланты.
1: Да.
2: Это был звук, который, ну, прям подрывал тебя с места.
1: Да.
2: А помните, как у Гришковца было на тему того, что в детстве во дворах играли до «Спокойной ночи, малыши».
1: Mm-hmm.
2: И как только начинается «Спокойной ночи, малыши», у тебя во дворах чистота, пустота. Все бегут смотреть мультик.
1: Ну, все понятно, конечно.
2: Подожди, это панчлайн в другом. Mm. Конечно, тебя уже не выпустят, и это как будто, ну, такой равноценный обмен. Ты как бы свою свободу меняешь на мультике.
1: Да.
2: А теперь представь, если мультик тебе покажут после «Спокойной ночи, можешь», пластилиновый или кукольный. Это что вообще за детская травма? Как и вся, в общем-то, пластилиновая анимация.
1: Да, это было самое ужасное, конечно, что могло произойти. И, как ни странно, это происходило.
2: А сейчас, кстати, сейчас мультики потрясающие стали. Сейчас и взрослому интересно посмотреть, например. Я прекрасно ориентируюсь в мультипликационном фильме «Холодное сердце». Я, более того, я посмотрел его 900 раз. И тут гордиться нечем. Так скажет абсолютно любой папаша, у которого дочка подрастает. Абсолютно.
1: Я тебя поняла. Слушай,
2: весь
1: тоже.
2: Саундтрек знаю.
1: Смотри, фраза, которая сразу же меня тоже порадовала. Вам пора в отпуск. Но она звучит и как унижение, и как предложение.
2: Что если значит это... как унижение? Это не унижение, это
1: вы
2: забота.
1: Вы уже совсем уже заработались, идите-ка в отпуск.
2: Это забота. Это забота прежде всего о себе, когда ты человеку
1: нет, когда
2: предлагаешь
1: ты
2: пойти в отпуск.
1: Говоришь, мне пора в отпуск.
2: Угу. Нет,
1: или
2: нет.
1: Вообще, когда ты ничего не говоришь, а просто не появляешься на своем рабочем месте без предупреждения. Потому что я сам владею к своей жизни и принимаю решение когда идти в отпуск.
2: Вот, будьте как Наталья, друзья.
3: Milwaukee Bigred Demo Tour atgriežas Stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Bigred Demo krāvas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stokē Valmierā, 17. augustā Stokē Jelgavā un 18. augustā Stokē Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stokē!
4: Origo! Uzmanību, gatavību! 12. augustā tiekamies jaunā Half-Price veikala atklāšanā Tirdzniecības centrā Origo. Atklāj pasaules zīmolus par izcilām cenām, apģērbu, apavus, aksesuārus un preces mājai. Pirmajiem 50 klientiem atlaižu kupons pirkumiem, kas veikti 12. augustā. Half-Price!
5: Самое горячее предложение лета от Volkswagen уже здесь. Популярный Volkswagen Tiguan, Tayron и T-Roc теперь с выгодой до 13 500 евро. Не упустите возможность приобрести Volkswagen, о котором вы давно мечтали. Предложение действует только до 31 августа. Узнайте больше на Volkswagen LV.
6: В Мего еще больше товаров по ценам Зем-Зем. Больше выбора, больше выгодных покупок. Полукопченая колбаса Лауку €75. И ржаной хлеб Земнеку 92 цента. Зем-Зем цены в Мего.
7: Rīgai 825. Tev īpašā Rudīs Rīgas kombuča. Tāpat kā Rīga, arī Rudīs ar katru gadu kļūst arvien labāks. Bez pievienotā cukura, ar īstiem augļiem, dabīgi fermentēta un īpaši garšīga. Izvēlies savu garšu un svini Rīgas svētkus kopā ar īpašo Rudīs kombuču Rīgai. Atver Rudīs, svini Rīgu! Augusta dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Rilak ar darbu krāsām – mīnus 20%. Kaparol Zamteks iekšdarbu krāsām – mīnus 20% un bezmaksas tonēšana. Sertificētiem fasādes siltināšanas komplektiem īpaši konkurētspējīgas cenas, bet magma jaucēkrāniem un dušas komplektiem atlaides līdz 30%. Turklāt Rayobi instrumentiem atlaides līdz 20% un akumulators dāvanā. Vairāk uzzini veikalā. Kurši? Labāk padarīts darbs.

все-таки не понимаете, в чем дело, все очень просто. 11 ноября Краст Молод, наш прекрасный, это направление у нас заблокировано для того, чтобы в честь нашего хорошего и любимого города отмечать различные торжества, поэтому строятся сцены и монтаж тоже требует времени. Из-за этого каменный мост перегружен, там 10-минутная пробка, также все подъезды и возможные заезды, как на Кудю, улица на Кудю, Ранти Дамбис, Локус, Узварас Булвар, со стороны Муку Салас. Каждый из этих подъездов тоже движение затруднено по 10-15 минут. На улице Лейл Эрбис уже пробка достаточно серьезная. До получаса переходит в 20-минутное затруднение на улице Калнцема. Ну и на самом Вантовом мосту еще дополнительная 15-минутная пробка. Если вы думаете, что станет немножко легче в центре, нет. Там тоже практически каждая улица парализована. Лачплаша в районе улицы Сатаклас. На данный момент нам сообщили, что пробка займет более 40 минут. Как же быть далее? На улице Дзырнову, понятно. Ну и, в принципе, тут даже нет смысла перечислять. Весь центр сейчас находится не в самом лучшем состоянии. Карля Улмани Гатва. Там пробка пока что небольшая, но, как вы понимаете, отправляясь и двигаясь ближе к центру, ситуация не изменится. На улице Круспилс 10-минутная пробка. На улице Лубанас ничего серьезного по сравнению с центром. Поэтому, да, держимся и строим планы на выходные, когда будем отмечать праздник города. Всех наступающих!

Заплатим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

0: Замечательное утро, друзья. Да, пожалуйста, не пропустите этот день. Вторник, 11 августа. У нас осталось примерно 3 недели до сентября, но это просто напоминание о том, чтобы вы летние дни не пропускали мимо вот этой, знаешь, цедилки счастья.
1: Угу.
0: Потому что лето — это все равно лучшее время года, верно?
1: 100%. Я бы хотела, чтобы, вот, честно, чуть-чуть... Я очень люблю и осень, и весну. Я всю эту зиму нашу, даже вот эту периодически жиденькую, ничего страшного, тоже нравится. Но просто вот дайте и еще сентябрь хороший. И тогда вообще претензий нет. Вот дайте мне сентябрь хороший.
0: Обожаю сентябрь.
1: Да, хороший сентябрь.
0: Особенно последние годы он такой классный, уверенный, вот, сочный.
1: Пожалуйста, вот пусть таким остается.
0: Да.
1: Сентябрь, ты как тот вот мужчина уже, который вот 40+, который внушает надежду и доверие на завтрашний день, прошу тебя. Потому что август выглядит все равно как такой еще подросток, симпатичный, хорошенький, но на него нельзя положиться.
0: А вот сентябрь?
1: А сентябрь — уже уверенный в себе усатый мужчина.
0: Заговорили сентябрь. Я думаю, что это должно помочь, друзья. Завтра встретимся. Вы себя берегите. Вы нам еще нужны.
1: Пока-пока.
0: Чао, ребят, пока.
2: Топ-радио.

часах 10.05. И как вам такая разница в 10 градусов? Вчера было плюс 27, сейчас 17. Буквально за сутки вот так вот все меняется. Хотя нас такими перепадами уже, кажется, не удивишь. Главное, что солнце пока еще светит. А значит, предлагаю не забегать вперед и пользоваться тем, что имеем здесь и сейчас. Вообще хорошо все-таки вот это осознавать здесь и сейчас. Прошлое уже состоялось, будущее, как бы мы его ни планировали, все равно любит вносить свои коррективы. А вот сегодняшний день выдан нам уже на руки, и можно хотя бы постараться прожить его приятно. Тем более, что прямо здесь и сейчас у нас начинается наша встреча на Топ-радио. С вами Лена Исаева. Впереди 2 часа музыки и разных историй, разговоров и хорошей компании. Ну что, начинаем? Поехали!

0: нет, вставай.
1: Слушай, что я тебе скажу. Освободи двор, тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на Толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8.

Знаете, раньше, чтобы не пропускать тренировки, нужен был хороший тренер, такой, который позвонит, напомнит, подгонит и не даст найти очередную отговорку. А теперь, похоже, наступила эпоха ИИ-тренеров, которые готовы сделать вообще все, лишь бы ты попал на занятия, иногда даже слишком много. Один австралиец попросил своего ИИ-помощника записать его на тренировку в спортзал. Но этот агент оказался настолько старательным, что нашел уязвимость на сайте, обошел систему бронирования и записал хозяина на занятия раньше положенного срока, но и на этом не остановился. Когда владелец спросил, можно ли поднять его первым в списке ожидания, искусственный интеллект просто убрал из очереди другого человека. Хозяин тут же попросил все вернуть обратно, ну, некрасиво, в конце концов. На что ИИ честно ответил, плохие новости, я не могу добавить его обратно. Вот тут вот у нас с вами рождается новая жизненная мудрость. Формулируйте желание максимально точно вашему ИИ-агенту. А то попросим записать тебя в спортзал, а твой ИИ-помощник решит, что ради этого можно немножко и взломать систему. И заберет все, что внутри.

0: оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
1: 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии Супернова. В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
3: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV. Bite!
4: Divas izdevīgas dienas Veikalos Maxima. Tikai piektdien un sestdien, 14. un 15. augustā, ar paldies karti atlaides līdz 50%. Nepārtikas precēm 50% atlaide. Konservētajai produkcijai Bondu Elle 50% atlaide. Maxima.
5: Ты слышала, что Big Bank платит своим клиентам?
6: Big Bank платит своим клиентам?
5: Да, в

0: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Топ-радио о погоде. Сегодня 11 августа.

0: На территории страны воздух прогреется до плюс 24. Ветер западный, юго-западный, умеренный, но местами порывистый до 16 метров в секунду.
1: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

Грэви Гретты, вот такое вот двойное имя. И Марти родилась дочка-малышка Мия. Причем родилась она еще 27 июня, но зоопарк решил не торопить события, потому что первые недели мама с детенышами проводили отдельно, а теперь Мия подросла, осмелела и уже вовсю осваивает экспозицию саванны в нашем рижском зоо. И вот что мне особенно нравится в зебрах. Ты вроде смотришь на новорожденного детеныша, а он уже практически готов ко взрослой жизни. Зебрята вскоре после рождения способны встать на ноги и следовать за мамой. И никаких тебе мне нужно пару лет, чтобы разобраться в себе, начать говорить первые слова. В общем, у зебр все побыстрее происходит, чем у людей. Встал!

0: Латвии 11. Самое время поддержать свои суставы с новым Magniflex Joint Complex. Движение на каждом этапе жизни.
1: Жизнь не останавливается. Мы движемся, работаем, занимаемся спортом, и наши суставы движутся вместе с нами. Но годы и нагрузка делают свое дело. Поэтому суставам нужна надежная поддержка. Выбирайте MagniFlex для свободы движений каждый день. И новый MagniFlex Joint Complex с глюкозамином для поддержки суставов и хрящей при повышенных нагрузках в течение дня. MagniFlex. Движение на каждом этапе жизни. Биологически активная добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание. We'll be right back.

Вдохновленный час этого вторника. С вами у микрофона в студии Лина Исаева. А я вам спешу рассказать то, что центр Риги на ближайшие выходные станет немного приятнее для прогулок, потому что с 14 августа и по 20 сентября улица Альберта и часть улицы Антониас по выходным будут превращаться в пешеходную зону. Автомобильное движение и парковки там ограничат с 8 вечера пятницы до полуночи воскресенья. При этом жители по-прежнему смогут подъезжать к своим домам. А вот освободившиеся пространство отдадут людям. Кафе смогут расширить летние террасы, улицы украсят гирляндами, флажками, там всякими цветами, будет красиво. Первый такой пешеходный уикенд как раз совпадает с празднованием дня нашего любимого города. У Риги день рождения, 825 лет исполняется ей в этом августе. В общем, хороший повод пройтись по одному из самых красивых районов города, не между припаркованными машинами, а чуть более свободно и по-летнему. Ну, а мы пока с вами продолжаем шагать по эфиру Топ Радио вместе с треком Runway от Lady Gaga.

0: Vidzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnicas.lv.
1: Где волейбол, там Феникс. В августе поддержи Густавса Аузинша и Эдгарса Точа на этапе мирового тура в Эстонии. Вместе с Феникс участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено только лицам, достигшим 18 лет. Внести себя в список лиц, добровольно отказавшихся от азартных игр, можно на registers.iaui.gov.lv.
2: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele 2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele 2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt Go 3 jaunajiem klientiem Go 3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
3: Нам в Евроаптеке важно быть рядом, когда это необходимо больше всего. Вот уже 25 лет знающие фармацевты Евроаптеки на твоей стороне, давая ценные советы и подбирая полезные предложения для каждой ситуации. Поэтому отмечая наш юбилей, весь август на косметику для лица скидка 45% с картой Медус при покупке на сумму не менее 9,99, а также другие актуальные предложения для энергичного лета. Ждем в Евроаптеке.
4: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Coca-Cola Fanta или Sprite 2 литра, евро 49. Подсолнечное масло 1 литр, евро 89. И творог 9%, 1 килограмм, 3,59. Lidl. Стоит того.
5: TV6 jolūdz bez bremzēm. Gatavojamies lielākajiem motosporta šovam galvaspilsētas sirdī. 15. augustā 2014. Rīgas dzimšanas dienas svinību laikā. Red Bull Showrun.

0: платим за металл еще больше. Юрмосгаз В16 и Катлокална 8Б. Звони 28-48-48-48. Евролом ЛВ.
1: Скупай хоть грамм, хоть вагон, Евролом.
2: Лиетас, ко скаль несака яуния узнемеи.
3: Ir vērts pamēģināt.
4: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
5: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
2: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.

Потому что вы на волнах Топ-радио. А на Сарком Даугаве сегодня случилось ДТП, которое на первый взгляд выглядит как настоящая трагедия для любителей пива. Потому что там перевернулась грузовая фура, и на дорогу вместе с пластиковыми ящиками высыпались десятки стеклянных пивных бутылок. Но спокойно, без паники. Судя по фотографиям, бутылки были пустыми, крышки на них нет, да и никаких пивных рек по Сарком Даугаве замечено не было. А причина аварии пока что неизвестная. Как и информация о пострадавших, надеюсь, что никто не пострадал, но на месте предстоит убрать ящики, бутылки и осколки. Так что, если будете ехать через Сарком Даугаву, будьте внимательны. А любители пенного могут выдохнуть. Судя по всему, ни один литр пива в аварии не пострадал. Но я напоминаю то, что употребление алкоголя вредит вашему здоровью. А вот хорошая музыка никогда. Следующий трек на Топ-радио «One with the Wolves».

0: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: О погоде. Сегодня, 11 августа, в Латвии ожидается переменная облачность. В первой половине дня во многих районах обойдется без существенных осадков, а после обеда местами возможны кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха в Курземе прогреется до плюс 22 градусов тепла. На остальной части территории страны воздух прогреется до плюс 24 градусов. Ветер западный, умеренный, но местами порывистый до 16 метров в секунду.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: Бьянка «Let me be in your arms», Соня Фадера или Бьянка. И берем разгон вместе с Зиверт и ее треком «Газ». Все это на Топ-радио. Дальше. Сразу после рекламы.
1: Готовься к школе выгодно вместе с ЮСК. Скидки до 60% на мебель для дома, одеяло, подушки, матрасы, шторы, коробки для хранения и многое другое. Покупай также на ЮСК.ЛВ.
2: Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
3: Все, что я помню.
2: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
4: В Мего еще больше товаров по ценам Зэм-Зэм. Больше выбора, больше выгодных покупок. Смесь орехов и изюма 500 грамм, 3,99. И пельмени Дайерс, евро 39. Зэм-Зэм цены в Мего.
5: Kā būtu, ja viens maks spētu aizvest jūs jaunā garšu piedzīvojumā? Atklājiet žemaitijos kefīra kokteļus, krēmiņus, atsvaidzinošus un pārsteidzošu garšu piepildītus. Garts piedzīvojums katrai dienai!
6: Выгодное предложение уже в Бунайцев с АБЦ. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SG2500i. Мощность до 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунайцев с АБЦ.
7: Milwaukee Big Red Demo Tour atgriežas Stoker. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red Demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stoker Valmierā, 17. augustā Stoker Jelgavā un 18. augustā Stoker Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stoker!

0: сегодня сразу две новости, связанные с водой. Причем одна про то, как по ней передвигаться, а вторая про ту, которая течет у нас из крана. Начнем с передвижения. В Рижской думе обсуждают пилотный проект водного транспорта между Болдерай и Вестмилгрависем. И здесь идея действительно выглядит логично, потому что по суше между районами больше 20 километров и около часа пути, а по воде всего лишь 3 километра и примерно 20 минут займет дорога. Планируется, что небольшие суда начнут курсировать с апреля по 4 рейса в день в каждую сторону, а билет будет стоить всего 1,5 евро. Точные остановки и расписания пока еще прорабатываются. Ну а теперь плавно перетекаем из Даугавы прямо в наш водопровод. До пятницы жители центра Риги и Брасы могут заметить, что вода из крана стала мутной. Но пугаться не нужно. Это Рига Суденс будет проводить профилактическую промывку водопроводных сетей. И главное, даже если вода выглядит не идеально прозрачной, специалисты уверяют, что для здоровья она безопасна. Вот такой вот сегодня круговорот воды в рижских новостях. Сначала думаем, как по ней ездить, а потом, почему она у нас немного изменилась в кране. Но пусть это будет самыми сложными вопросами для нас. Легкого вам вторника, друзья! Да, вернусь к вам через 3 часа в дневной смене. Меня зовут Лина Исаева. А пока что законное место у микрофона займет Сергей Литвинов. Встречайте и до встречи. Услышимся!
1: Прямо сейчас.
2: Прямо сейчас песни из ТОП-20. Это ТОП-20. Место номер 8. 8.

0: Латвии полдень. Самое время поддержать свои суставы с новым Magniflex Joint Complex. Движение на каждом этапе жизни.
1: Жизнь не останавливается. Мы движемся, работаем, занимаемся спортом, и наши суставы движутся вместе с нами. Но годы и нагрузка делают свое дело. Поэтому суставам нужна надежная поддержка. Выбирайте MagniFlex для свободы движений каждый день. И новый MagniFlex Joint Complex с глюкозамином для поддержки суставов и хрящей при повышенных нагрузках в течение дня. MagniFlex. Движение на каждом этапе жизни. Биологически активная добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание. We'll be right back.

0: Вставай!
1: Слушай, что я тебе скажу. Освободи двор, тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на Толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов!
0: Металлолом в Толмец, вставай!
2: 7bet. Весь август следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Где волейбол, там Феникс. В августе поддержи Густавса Аузинша и Эдгарса Точа на этапе мирового тура в Эстонии. Вместе с Феникс участие в онлайн-тотализаторе.

0: 18 лет. Внести себя в список лиц, добровольно отказавшихся от азартных игр, можно на registers.iaui.gov.lv.
1: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
2: Биг Банк платит своим клиентам?
0: Да, все.

платим за металл еще больше. Юрмосгаз 16 и Кат Локална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

0: Ширан. Текст, слова, голос. Ширан, кстати, поет о том, что настоящая любовь способна исцелить любые душевные раны и защитить от жизненных невзгод. В тексте звучит призыв не бороться со своими демонами в одиночку, а искать спасение в объятиях партнера. Но я надеюсь, что на следующие 3 часа хит за хитом будет для вас главным партнером. За рулем, на рабочем месте. Если вы отдыхаете, привет, начинаем общаться.
1: Хит за хитом.
2: С Сергеем Литвиновым.
1: Каждый рабочий день с 12 до 15.
2: Хит за хитом.
1: На Топ-радио.

14 августа, это вторник, второй вторник этого месяца. У нас на очереди новая песня, новинка в рубрике «Не звучит». Называется она «Human». Здесь тройка. Начнем с самого популярного. Дэвид Гетта здесь объединился с британским прогрессив хаус дуэтом Third Party и одним из самых узнаваемых вокалистов танцевальной сцены Джоном Мартином. И вот это уже сочетание с хорошей родословной. Голос Мартина мы знаем по Swedish House Mafia, таким треком как Save the World и Don't You Worry Child. Что касается самого трека Human, он официально вышел 3 июля, причем песня появилась не вчера, Third Party, играли ее как ID еще в 2024 году, а на Tomorrowland она успела стать одной из самых ожидаемых премьер. Основной посыл трека строится на контрасте между идеализированными мечтами и суровой реальностью. То есть здесь присутствуют следующие строки. I had a dream a long time ago where I was unstoppable. Давным-давно мне снился сон, где я был неудержим. Говорят о юношеском максимализме и желании быть всесильным. Однако за этим сразу следует признание «I'm only human», «Я всего лишь человек». Это манифест того, что совершать ошибки, уставать и падать абсолютно нормально.

0: Смертельная хватка в нашем чарте. Напомню, что этот трек появился у нас лишь на 15 месте. И это было 15.05, еще даже не летом. Спустя неделю он стал уже первым. С 15 строчки на первую. Затем второй. Затем второй. Затем опять второй. Потом третий. Третий. Третий. Первый. Третий. Второй. Третий. Вот последний чарт, второй. Как вам такие результаты? Фантастика. Один из главных претендентов на победу в годовом чарте.
1: Достойный вице-лидер. Место номер два.
0: Хорошие результаты показывала в прошлом году и Валя Карнавал «Ты первый кто?». Несколько раз побеждала в нашем чарте, но золото в годовом хит-параде 25-го года не взяла. Ровно год назад с первой на вторую, 8 недель в топе, Валя Карнавал «Ты первый кто?». X-The Base, It's Fine Days, Bill You.

0: Ищите самых горячих хитов танцевальной музыки? Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио.
1: ТОП-радио.
0: Есть свой фаворит? Не тормози и голосуй за него.

0: сразу после прогноза погоды еще большой хит в «Хит за хитом». Вспомним немецкую «Нана», и у них помимо «Lonely» или «Has Coming» были еще очень классные хиты, например, «Dreams». Также новости спорта во второй половине этого часа, что уже стартовало. Ну а прямо сейчас о погоде на сегодня и на завтра.
1: Прогноз погоды представляет «Арсенал ЛВ». Надежно в любую погоду.
0: Сегодня днем во многих районах Латвии пройдут кратковременные дожди. Местами ожидается сильный дождь и гроза. Днем солнца мало, преимущественно облачно. Порывы западного ветра до 12-17 метров в секунду. Во время грозы локально возможны еще более сильные порывы ветра, а также град. Воздух прогреется до 17-20 в Курзаме. По Земгале, Владгале 19-21, Видземе 16-19. В столице Латвии, в Риге, кратковременный дождь, возможно гроза, ветер северо-западный в порывах до 17 метров в секунду. Максимальная температура воздуха 20 градусов тепла. Завтра в среду станет больше солнца, только местами возможны небольшие дожди, а температура воздуха практически не изменится.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
1: Ценовой отпуск уже здесь. В магазинах Drogas скидки до 50%. Не пропусти горячие предложения. А ты уже знаешь, что хочешь на ценовой отпуск? Предложение до 1 сентября. Drogas. Почувствуй красоту.
2: Readyfest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Ice Peak. Нервы. Noise MC. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Readyfest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
3: В детском отделе Skymore Kids распродажа перед реконструкцией. Скидки до 80% на качественную и стильную детскую одежду. А на игрушки скидка 50%. Готовьтесь к школе выгоднее. Школьные рюкзаки, повседневная и нарядная одежда к новому учебному году. Выбирайте, пока ассортимент еще широкий. Skymore Kids, улица Донтас, 19А.
4: Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
5: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV. Bite.
6: А размер имеет значение?
7: Смотря для чего.
6: Конечно, для хлеба.
7: Размер хлеба Latvijas Maiznieks Lielmaize имеет значение.
6: Купи один из 9 видов хлеба Lielmaize и выиграй автомобиль Купра или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maiznieks.lv. Lielmaize. Потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.
8: Milwaukee выиграет демо-туры отгрежет стоке. Три спилсета с три спасакуми. Венц яудикс пьедзивоемс. Апскаты пасал славано выиграет демо Kravas Auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stoker Valmierā, 17. augustā Stoker Jelgavā un 18. augustā Stoker Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stoker!

новости спорта. Сегодня я расскажу только о футболе. Нападающий Баварии Гарри Кейн, вероятно, продолжит выступать за мюнхенский клуб до лета 29 года. Англичанин вернется из отпуска и встретится с руководством немецкого клуба для обсуждения условий нового контракта. Ожидается, что его заработная плата существенно не изменится и останется на уровне около 25 миллионов евро в год. Мюнхенцы не планируют продавать форварда и рассчитывают сохранить его в составе на длительный срок. Напомню, что Кейн перешел в Баварию из Тоттенхэма летом 23-го года за 100 миллионов евро. И в прошлом сезоне нападающий забил 61 гол и сделал 7 результативных передач в 51 матче. И последнее в этом выходе. Аргентинский нападающий Лионель Месси решил отказаться от профессиональных обязательств, чтобы провести время с близкими после смерти отца. Аргентинский футболист пока останется на родине, а дата его возвращения в США в клуб неизвестна. Смерть отца глубоко потрясла игрока и всю его семью, который решил приостановить выступление за Интер Майами и пока не собирается возвращаться. Отцу Месси было 68 лет. Через два трека мы продолжим. Есть еще одна интересная новость по поводу УЕФА и ВАР.

Заканчиваем с новостями спорта и, собственно, с этим часом. Слушаем музыку и слушаем новостями. УЕФА решил объяснить болельщикам, когда ВАР действительно должен вмешиваться в игру, а когда лучше оставить решение за главным арбитром. Они запустили платформу, на которой уже собрали более 150 спорных игровых эпизодов с видео и понятными объяснениями, где судья должен использовать ВАР, а где видеоповтор вообще не нужен. Clearline называется платформа. Главная идея УЕФА простая. ВАР должен исправлять только очевидные ошибки, а не превращать каждый эпизод в судебную экспертизу. УЕФА недовольны ситуациями, когда арбитры начинают рассматривать буквально микроскопические моменты, например, искать миллиметры офсайда или спорить из-за каждого контакта. ВАР не должен судить матч вместо человека, он должен оставаться помощником арбитра. Платформу будут регулярно обновлять, добавляя новые спорные ситуации. Причем правила и объяснения будут использоваться не только в турнирах УЕФА, но и в национальных чемпионатах. Спасибо за этот вместе проведенный час. До встречи в новом «Хит за хитом».

0: Латвии час дня. Самое время поддержать свои суставы с новым MagniFlex Joint Complex. Движение на каждом этапе жизни.
1: Жизнь не останавливается. Мы движемся, работаем, занимаемся спортом, и наши суставы движутся вместе с нами. Но годы и нагрузка делают свое дело. Поэтому суставам нужна надежная поддержка. Выбирайте MagniFlex для свободы движений каждый день. И новый MagniFlex Joint Complex с глюкозамином для поддержки суставов и хрящей при повышенных нагрузках в течение дня. MagniFlex. Движение на каждом этапе жизни. Биологически активная добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.

у Skrillex немного свое видение, как должен звучать легендарный трек Роберта Майлса «Children». Это его новая работа «Ночи Without You». Вместе с Fade. Самые ходовые обеденные часы, ни для кого не секрет, это в 12 и в час дня, как сейчас. Так что провожаю вас с удовольствием на обед и надеюсь, он будет полезным. Ну или хотя бы не вредным, хотя сегодня 11 августа. Ну, можно немного побаловать себя тем, что не добавляет нам силы папайя, здоровья, но добавляет нам настроение, потому что сегодня, 11 августа, отмечают День мусорной еды. Праздник для всех, кто хотя бы иногда готов променять полезный салат на бургер, картошку фри и что-нибудь сладкое. Мусорная еда – не медицинский термин, так обычно называют продукты, в которых много калорий, сахара, соли или насыщенных жиров и сравнительно мало полезных питательных веществ. Мусорная еда действительно может заставлять нас хотеть ее еще, поэтому мы готовы бесконечно ею питаться, но это не выход, не вариант. И самый очевидный плюс, это, конечно же, удобство. Фастфуд готовится быстро, его легко взять с собой, ну а вкус обычно

0: предсказуемо. Что касается бургера, то он давно вышел за пределы фастфуда. Сегодня существуют рестораны, где бургеры готовят из дорогой говядины, домашнего хлеба и необычных соусов. И ценник иногда, знаете, заставляет вспомнить о том, что существует лапша быстрого приготовления.
1: Хит за хитом. На Топ-радио. В студии Сергей Литвинов. Каждый рабочий день с 12.

на очереди у нас рубрика «Не звучит» и новая песня от певицы Нола. Как называется «В колонках»? Нола – это творческий псевдоним Карины Хвойницкой. Она начала заниматься музыкой еще в детстве, участвовала в конкурсах и с 2017 года развивает сольную карьеру. Ее заметным прорывом стала композиция «Бессонница», после которой Нола появилась в ротации крупных радиостанций. В колонках трек, что мы послушаем, свежий сингл, который был выпущен в этом году в июне месяце. По сюжету героиня переживает расставание, но вместо грусти включает музыку да погромче. Танцует и делает вид, что бывшего больше не существует. В общем, классическая такая терапия. Громкость на всю, и бывший уже не слышен. Встречаем Нола. Композиция «В колонках» впервые на Топ-радио.

0: Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 15 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
1: Нам в Евроаптеке важно быть рядом, когда это необходимо больше всего. Вот уже 25 лет знающие фармацевты Евроаптеки на твоей стороне, давая ценные советы и подбирая полезные предложения для каждой ситуации. Поэтому, отмечая наш юбилей, весь август на косметику для лица скидка 45% с картой Медус при покупке на сумму не менее 9,99. А также другие актуальные предложения для энергичного лета. Ждем в Евроаптеке!

0: самом-то деле шикарный трек, если судить по результатам других чартов, но в нашем хит-параде наши радиослушатели его оценивают пока что на следующей позиции. Это Bebe Rexha, David Guetta, Sad Girls. Сейчас он занимает 14-ю строчку. До этого он был на тоже 14-м месте. 13-е место. 15-е место, 10-е место. 13-е место. Появился он на 20-м месте в топе. То есть один раз за 7 недель он был в топ-10 на 10-м месте.
1: Место номер 14.
2: 14-е.
0: Я надеюсь, что еще удастся вернуться в топ-10. А мы с вами возвращаемся на... Я так понимаю, 2 года. Да, на 2 года назад. И Summer Vibes тогда был именно back на 14-м месте. Новинка. Every

Хочешь быть в курсе самых горячих хитов танцевальной музыки? Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио. Есть свой фаворит? Не тормози и голосуй за него на www.topradio.lv.

0: Пупсики уже заглядывают в сезон 26-27 годов. И пока прогноз выглядит скорее как зима, которая к нам придет так или иначе, без особого желания превращаться в настоящую зиму. Нет у нее такого желания, судя по тому, что нам синоптики прогнозируют. И это неудивительно, не стоит ждать, что та зима, что у нас была последняя, вот суровая, такая долгая, повторится второй год подряд. Это скорее климатическое отклонение, то, что было у нас, ну, полгода назад.
1: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
0: Днем во многих районах Латвии пройдут кратковременные дожди. Местами ожидается сильный дождь и гроза. Днем солнца мало, преимущественно облачно. Порывы западного ветра до 12-17 метров в секунду. Во время грозы локально возможны еще более сильные порывы ветра, а также град. Воздух прогреется до 17-20 в Курзаме. По Земгале, Владгале 19-21, Видземе 16-19. В столице Латвии, в Риге, кратковременный дождь, возможно гроза, ветер северо-западный. В порывах до 17 метров в секунду. Максимальная температура воздуха 20 градусов тепла. Завтра в среду станет больше солнца, только местами возможны небольшие дожди, а температура воздуха практически не изменится.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.
0: Такая суровая зима, как правило, появляется в среднем раз в 5-6 лет. Также у нас будут на новости скандал BMW, который запарили своих покупателей своей рекламой. Эти новости в этом часе, а пока музыка.

0: Автоклуб. С Сергеем Литвиновым.
1: Немецкий концерн BMW оказался в центре скандала после того, как начал без разрешения владельцев транслировать рекламу фильма «Человек-паук. Совершенно новый день» прямо на штатные мультимедийные экраны автомобилей через беспроводные обновления. С конца июля 2026 года владельцы автомобилей BMW выпуска после июля 2020 года в более чем 70 странах при запуске двигателя начали видеть рекламные баннеры на центральном дисплее. Нажатие на баннер запускало полноэкранную анимацию со звуком и световым шоу атмосферной подсветкой салона. Водители резко раскритиковали акцию в соцсетях, обвинив бренд в нарушении личного пространства и превращении дорогого автомобиля в дешевый онлайн-кинотеатр. Возмущение усилилось на фоне прошлых обещаний руководства компании не размещать рекламу в салонах машин, так как они считаются частной территорией владельца. Представители BMW при этом заявили, что это лишь разовое партнерство с киностудией, а не запуск постоянной рекламной платформы. Ранее в аналогичный скандал попадал концерн Stellantis. Это бренды Jeep, Ram, Chrysler, чьи автомобили стали выводить на экраны назойливые всплывающие окна с предложением купить продленную гарантию. Позже компания назвала это программным сбоем. Сама компания BMW ранее уже пыталась монетизировать цифровые функции автомобилей, вводя подписки на подогрев сидений и руля, что также вызвало волну гнева у покупателей.
0: Автоклуб с Сергеем Литвиновым.
2: Каждую субботу с 10 до 12.

Зима 26-27. Какой она может быть? Давайте разберемся. По нынешним моделям большая часть Европы может получить температуры выше климатической нормы. Особенно это касается регионов, куда будет активнее поступать мягкий атлантический воздух. При этом на севере и севере-западе Европы ожидается больше осадков. Снег, скорее всего, чаще будет появляться в северных и северо-восточных районах, а также в городах Центральной Европы. А вот сильнейшие морозы, им будет сложно пробиться на юг континента по нынешнему сценарию. Им будет там сложно выжить и попасть, но есть важный нюанс. Это пока долгосрочный прогноз, и за несколько месяцев много еще может измениться, понятное дело. Так что европейская зима пока рисует картинку примерно такую. Меньше морозов, больше дождей и снега там, где ему, в принципе, положено быть. А вот насколько все это окажется правдой, пока покажет нам зима, до которой еще летний август и красивая, надеюсь, красивая осень, в том числе и в Латвии. Так что стоит ли или не стоит ждать ту зиму, которая у нас была последней? Скорее всего, где-то 20%, что не стоит ее ждать. 20%, что она может быть. 80%, что будет гораздо мягче, чем то, что у нас было 25-26. Все в этом часе. Оставляю вас с лучшей музыкой.

Жизнь не останавливается. Мы движемся, работаем, занимаемся спортом, и наши суставы движутся вместе с нами. Но годы и нагрузка делают свое дело. Поэтому суставам нужна надежная поддержка. Выбирайте MagneFlex для свободы движений каждый день. И новый MagneFlex Joint Complex с глюкозамином для поддержки суставов и хрящей при повышенных нагрузках в течение дня. MagneFlex. Движение на каждом этапе жизни. Биологически активная добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.

Этот год тоже можно сказать Биби Рексы, потому что очень много классных треков, коллабораций у нее в этом году. Тут здесь она в гордом одиночестве с шикарным треком One Day в начале нового часа. Хит за хитом на топ-радио 11 августа.

Можно попробовать, конечно, на воздушном шаре дотянуться до звезд, но это будут совершенно уже другие звезды и совершенно другая история. Пилот воздушного шара не может просто повернуть руль влево или вправо, как самолет или автомобиль на земле, на асфальте. Чтобы изменить направление, он ищет воздушные потоки на разных высотах и поднимается или опускается в подходящий слой. Инструкция получена, осталось только найти пилюлю от акрофобии. Сегодня отмечают день полета на воздушном шаре. Первый полет человека на воздушном шаре состоялся в далеком 1783 году, когда братья Жозеф Мишель и Жак Этьен Монгольфье продемонстрировали свой аэростат, понятное дело, по их фамилиям, что во Франции. Высота полета может быть впечатляющей. Спортивные и специальные аэростаты способны подниматься на многие километры, хотя обычные туристические полеты проходят значительно ниже. И это понятно. А воздушный шар постоянно появляется в книгах. Мультики мы тоже смотрим, наши дети смотрят, мы их там тоже замечаем. Кино.

0: достаточно вспомнить путешествие в духе Жюля Верна.
1: За хитом.
2: С Сергеем Литвиновым.
1: Каждый рабочий день с 12 до 15.
2: Хит за хитом.
1: На Топ-радио.
0: Главное, на воздушном шаре не помешать одинокому голубю. Иначе так он и продолжит летать в гордом одиночестве. Хотя хочется найти себе пару.

подряд. Это предел. Нет, не предел. Сначала был у нас Диджей Жуков, «Одинокий голубь», потом Армин Ван Бюрен, «Sunshine's on me», Мартин Гаррикс, «Angels for each other». А далее у нас Арф Рихаб, Рихаб, кто-то еще так называет. А на самом-то деле настоящее имя его Фадиль Эль Гуль, ирландский диджей и музыкальный продюсер марокканского происхождения, появляется в рубрике «Не звучит» с треком, который стоит первым в его альбоме «Dream Inside a Dream». Также называется и альбом, как и первая песня, что с этого альбома мы послушаем прямо сейчас. Ни разу она не звучала на топ-радио, и она посвящена переосмыслению успеха, поиску себя, любви, умению ценить настоящий момент. Сам Рихаб отмечал, что эта работа — напоминание о том, как важно вовремя остановиться, оглянуться вокруг и побыть благодарным за то, что имеешь здесь и сейчас, разделяя это с близкими людьми.

0: оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
1: А размер имеет значение?
2: Смотря для чего.
1: Конечно, для хлеба.
2: Размер хлеба «Latvia Smaiznieks Lielmaize» имеет значение.
1: Купи один из 9 видов хлеба «Lielmaize» и выиграй автомобиль «Купра» или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maiznieks.lv. «Lielmaize», потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.

0: получи 10 евро в подарок. Big Bank. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
1: Рейтинг самых популярных хитов ТОП-радио. Один за другим. Прямо сейчас. 7-я позиция.

0: «Два бандита», это Ольга Серябкина. И вместе с ней Дима Урих, 8901. После двух недель в первой пятерке ребята опустились. Четвертая на седьмую, четыре недели в топе. Я думаю, что они попытаются еще туда вернуться, если, конечно, не помешают другие, такие как Мадонна, сразу же за Ольгой.
1: Седьмая позиция.
0: Вместе с Мартин Гаррикс они уже вторую неделю подряд поднимаются, с десятой на восьмую. И еще один хит от Мадонны тоже с 19 на 10. Ну и помимо Мадонны тоже есть претенденты на первую пятерку, поэтому легкой дороги обратно в топ-5 у 8901 не будет. Ровно два года назад было такое же падение с 4 на 7.

курсе самых горячих хитов танцевальной музыки? Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио. ТОП-радио. Есть свой фаворит? Не тормози и голосуй за него.

0: А Европа на топ-радио «Белые небеса», а у владельца Тесла в Колорадо и не только чудеса. Автомобили сами начали заряжаться. Что для этого должно произойти, чтобы без зарядной станции автомобили сами начали прибавлять заряда? Об этом в этом часе. А пока о погоде.
1: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
0: Сегодня днем во многих районах Латвии пройдут кратковременные дожди. Местами ожидается сильный дождь и гроза. Днем солнца мало, преимущественно облачно. Порывы западного ветра до 12-17 метров в секунду. Во время грозы локально возможны еще более сильные порывы ветра, а также град. Воздух прогреется до 17-20 в Курзаме. По Земгале в Латгале 19-21, Видземе 16-19. В столице Латвии в Риге кратковременный дождь, возможно гроза, ветер северо-западный. В порывах до 17 метров в секунду. Максимальная температура воздуха 20 градусов тепла. Завтра в среду станет больше солнца, только местами возможны небольшие дожди, а температура воздуха практически не изменится.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: Сергей Литвинов и Автоклуб.
1: А сейчас небольшая инструкция для владельцев электромобилей. Как зарядить Тесла, не заезжая на зарядку. Правда, понадобится одна мелочь. Гора. Владелец Tesla Model 3 рассказал, что во время длинного спуска его автомобиль прибавил 8% заряда. Машина проехала вниз около 2 километров. И вместо того, чтобы просто терять высоту, получила обратно часть энергии. Но никакой магии здесь нет. Все дело в рекуперации. Когда электромобиль разгоняется, батарея питает мотор. А когда водитель отпускает педаль газа или тормозит, все происходит наоборот. Колеса начинают вращать электромотор, который превращается в своеобразный генератор. Часть энергии возвращается в аккумулятор. А на спуске помогает еще и сила тяжести. Машина катится вниз, набирает энергию, а система рекуперации пытается вернуть ее часть обратно в батарею вместо того, чтобы просто превратить ее в тепло через тормоза. Другие владельцы Tesla рассказали о похожих результатах. Например, один водитель из Колорадо поднялся на высоту около 4,5 километра, приехав наверх с 37% заряда, а после спуска получил уже 48%. Правда, есть важный момент. Это не означает, что электромобиль умеет заряжаться бесконечно на спусках. Часть энергии неизбежно теряется, поэтому вниз вы вернете только часть того, что потратили на подъем. Но принцип действительно впечатляющий. Электромобиль способен использовать собственное торможение как мини-электростанцию. Так что, если ваша Tesla показывает мало заряда, ищите не розетку, а горку. И желательно побольше.
0: Автоклуб с Сергеем Литвиновым.
2: Каждую субботу с 10 до 12.
0: Актуальные автоновости Латвии и всего мира. Это Автоклуб. Топ Мьюзик.
2: Прямо сейчас.
0: Песня из Топ 20.
2: Это Топ 20. Топ Радио. Девятая позиция.

выходных немного уберет автомобиль с одной из своих самых красивых улиц. С 14 августа по 20 сентября. Улица Альберта и часть улицы Антониес. В Риге по выходным там будут прогуливаться пешеходы, но не прокатит автомобиль вас по этой красивой улице. Только пройти можно пешком на своих двух. Ограничения начнут действовать с 8 вечера пятницы и продлятся до полуночи воскресенья. То есть это не каждый день, а только тогда, когда люди тусуются. Транзитный проезд автомобиля, остановка и парковка на этих участках будут запрещены. При этом физических ограждений не установят, потому что там все-таки люди живут и приезжают на своем личном транспорте. Так что жители смогут подъезжать к своим домам. Зато больше пространства появится у кафе и ресторанов. Им разрешат расширить летние террасы и проводить специальные мероприятия. И еще важно то, что до полуночи воскресенья 16 августа закрыто движение на участке набережной 11 ноября от Каменного моста до улицы Муитас, рядом с Вантовым мостом. Кто не в курсе, у Риги праздник, и кульминация запланирована на эти уже выходные дни. И постепенно будут вводиться и новые ограничения движения. Мы об этом на Топ-радио будем рассказывать вам. А в субботу и воскресенье, уже в эти выходные, 15 и 16 августа, проезд в общественном транспорте бесплатный. Что с наступающим праздником рижан и наших гостей. Ну и удачи еще на 2 часа в нашем эфире. Желаю своей коллеге Лине Исаевой и Артему Демьяненко, который тоже 2 часа с вами проведет и расскажет, куда. Лучше не заезжать, потому что с 5 до 7 в его эфирное время много автомобилей появляются и возможны транспортные заторы. Пока!

0: снижаем цены на мясные продукты. В магазинах Lidl с понедельника. Нарезанный свиной бекон горячего копчения 100 грамм 95 центов. Свиные колбаски 400 грамм евро 99. И вареная колбаса со шпиком 600 грамм 2,99. Lidl стоит того.
1: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
2: Готовься к школе выгодно вместе с ЮСК. Скидки до 60% на мебель для дома, анатомические подушки, корзины, предметы интерьера и многое другое. Покупай также на ЮСК.ЛВ.
3: Где волейбол, там Феникс. В августе поддержи Густавса Аузинша и Эдгарса Точа на этапе мирового тура в Эстонии. Вместе с Феникс участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено только лицам, достигшим 18 лет. Внести себя в список лиц, добровольно отказавшихся от азартных игр, можно на registers.iaui.gov.lv.
4: Распродажа в Sky & More продолжается. Скидки до 70%. Иногда лучшая покупка та, которую не стоит откладывать. Your Emporium Money Bold.

0: Латвии 3 часа дня. Самое время поддержать свои суставы с новым MagniFlex Joint Complex. Движение на каждом этапе жизни.
1: Жизнь не останавливается. Мы движемся, работаем, занимаемся спортом, и наши суставы движутся вместе с нами. Но годы и нагрузка делают свое дело. Поэтому суставам нужна надежная поддержка. Выбирайте MagniFlex для свободы движений каждый день. И новый MagniFlex Joint Complex с глюкозамином для поддержки суставов и хрящей при повышенных нагрузках в течение дня. MagniFlex. Движение на каждом этапе жизни. Биологически активная добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание. Look.

несколько минут назад он был здесь, а теперь здесь снова я, Алина Исаева. Добрый день, друзья! Вообще в этом что-то есть очень жизненное. Люди сменяют друг друга, часы идут, музыка меняется, трек за один за другим. И вот уже начинается наша с вами дневная смена, потому что на часах 15:06. Так что в ближайшие два часа теперь мои и ваши, наши два часа. Впереди музыка, немного хороших новостей и все то, что успело произойти вокруг нас. Но это Топ Радио, и мы начинаем партии вместе с Влад и Пекарас.

0: заплатим за металл еще больше. Юрмосгаз В16 и КАТ Локална 8Б. Звони 28-48-48-48. Евролом ЛВ.
1: Скупай хоть грамм, хоть вагон, Евролом.
2: Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
3: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV. Bite!
4: Выгодное предложение уже в Бунецип с АБЦ. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность до 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунецип с АБЦ.
5: Металлолом стал мед, сдавай, много денег выручай. Металлолом стал мед, сдавай.
6: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор, тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю и главный приз целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
5: Металлолом стал мед, сдавай.
7: Топ-мьюзик. Песня из ТОП-20.

хорошие идеи витают в воздухе. Но оказывается, если ты современный художник, то этот воздух с идеей можно еще и неплохо продать. Так, итальянский художник Сальваторе Гарау создал скульптуру под названием «Lo sono», что в переводе означает «я есть», у которой есть одна небольшая особенность. Физически ее не существует. Покупатель получает лишь сертификат подлинности и инструкцию. Выделить для невидимой скульптуры пустое пространство примерно 1,5 на 1,5 метра, и все, дальше произведение существует благодаря вашему воображению. И вот эту вот невидимую скульптуру на аукционе в Милане продали за 15 тысяч евро, хотя изначально оценивали примерно в 6. А художник объясняет, что пустота — это тоже пространство, а произведение существует в воображении зрителя. В общем, теперь выражение «платить за воздух» перестает

0: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: О погоде. На данный момент в Латвии пасмурная погода, и местами идут кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха сегодня прогрелась до плюс 22 градусов тепла, но затем опустилась до плюс 18. Ветер сегодня западный, умеренный, но местами порывистый до 16 метров в секунду.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
2: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV. Bite!
3: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
4: Биг Банк платит своим клиентам?
3: Да, все.

0: получи 10 евро в подарок. Big Bank. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
1: В Мего еще больше товаров по ценам Зэм-Зэм. Больше выбора, больше выгодных покупок. Смесь орехов и изюма 500 грамм 3,99. И пельмени Дайерс евро 39. Зэм-Зэм цены в Мего.
2: Kā būtu, ja viens maks spētu aizvest jūs jaunā garšu piedzīvojumā? Atklājiet žemaitijos kefīra kokteļus, krēmīgus, atsvaidzinošus un pārsteidzošu garšu piepildītus. Garts piedzīvojums katrai dienai!
3: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 11. līdz 17. augustam. Sarkanā paprika – 1,99 € kilogramā. Skābais krējums Valmiera – 20% – 450 gramu – 1,59 €. Ar paldies karti – jogurts Fantasija – 100 vai 118 gramu – 49 €. Maximā – lai nekā netrūktu!
4: В августе в аптеках «Апотека» скидки на солнцезащитную косметику. Скидка 50% на солнцезащитную косметику «Авене» и 45% на солнцезащитную косметику «Бабе» и «Изде».

история о том, как детский интернет-мем спустя 10 лет может неожиданно превратиться в начало музыкальной карьеры. Помните этот самый Baby Shark? Это Baby Shark. Трек, который однажды поселился в голове человечества и детей, и, кажется, так оттуда и не съехал. И вот один из детей, который снимался в этом знаменитом клипе по имени Пак Ген Рон. В 2016 году ему было всего 7 лет, и сегодня ему 17, а сам ролик тем временем набрал уже более 17 миллиардов просмотров и остается самым просматриваемым видео в истории YouTube. Так вот теперь Пак, этот мальчик, который уже юноша, решил продолжить музыкальную историю уже без акул, и он дебютирует как кей-поп-артист, и первый сингл под названием «Wave» — «Волна». Морская тема его не отпускает, судя по всему. Этот трек выйдет уже 20 августа. В общем, карьерная траектория прекрасная. В 7 лет Baby Shark, 17 — собственный кей-поп-сингл. И главное, что стартовая аудитория уже есть. Каких-то там 17 миллиардов просмотров. Если сравнивать с другими, так скажем, взрослыми хитами, то с ним даже посоревноваться не сможет самый популярный трек «Blinding Lights», у которого около 5,5 миллиардов прослушиваний на Spotify. Ну, а мы сейчас добавим ему как минимум одно прослушивание в эфире ТОП Радио. Это «The Weeknd», «The Weeknd» и «Blinding Lights». Слышим?

Погоде тонуть не придется. И завтра у нас тот случай, когда погода особенно важна не только для того, чтобы решить, брать с собой зонт или нет, но и чтобы вечером вообще увидеть то, что будет происходить на небе. А будет завтра. В Латвии переменная облачность, местами пройдут короткие дожди, в основном в центральной и восточной части. Будет прохладно, всего лишь плюс 17, местами плюс 21. Но самое интересное начнется вечером, потому что завтра в Латвии можно будет наблюдать частичное солнечное затмение. В Риге оно начнется примерно в 20:06, а около 20:57 луна закроет.

адрес. Так что завтра после 8 ищем место с хорошим обзором на запад. Специальные очки для затмения не забываем. И надеемся, что ни одно облако не решит оказаться ровно там, где не надо. Ну а пока что в продолжение этой темы поставим очень романтичную песню с упоминанием луны. To the moon and back.

0: Нам в Евроаптеке важно быть рядом, когда это необходимо больше всего. Вот уже 25 лет знающие фармацевты Евроаптеки на твоей стороне, давая ценные советы и подбирая полезные предложения для каждой ситуации. Поэтому, отмечая наш юбилей, весь август на косметику для лица скидка 45% с картой Медус при покупке на сумму не менее 9,99, а также другие актуальные предложения для энергичного лета. Ждем в Евроаптеке.
1: Izvēlēties savējo 5L2 iPhone 17 komplektā ar 4. paudzes AirPods austiņām tikai par 999 eiro. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 eiro tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības. Atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad 5L2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
2: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Coca-Cola Fantelli Sprite 2 литра, евро 49. Подсолнечное масло 1 литр, евро 89. И творог 9%, 1 килограмм, 3,59. Lidl. Стоит того.
3: Реклама сагнетискас дарбības veicējiem.
4: Man patīk tavi buferi, ant stūri sētikļi. Gribu, lai tu uzaic man uz aizu savu piegari.
5: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 300.

0: заплатим за металл еще больше. Юрмосгаз 16 и КАТ Локална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.
1: Скупай хоть грамм, хоть вагон, Евролом.
2: ТВСС Юлуц. Без бремзем. Готовимся к лилакаям мотоспорта шовам Галвас пилсат сирди. 15 августа пулкстенс 14 Ригас дзимшенс дзвини в лайка. Red Bull Showrun.

30 лет возвращаются к одной из самых громких и загадочных историй в мире музыки – к убийству Тупака Шакура. В Лас-Вегасе начался суд над 63-летним Дуэйном Дэвисом, известным как Кифи Ди. Следствие считает, что именно он организовал нападение на рэпера в сентябре далекого 1996 года и передал оружие исполнителям. По версии прокуратуры, мотивом могла стать месть за драку, которая произошла незадолго до стрельбы. Тупак и глава его лейбла избили в казино племянника этого Дэвиса. Но сам Дэвис все обвинения отрицает, утверждает, что никого не убивал. И если же суд признает его все-таки виновным, ему грозит пожизненное заключение. Тупаку на момент гибели было всего лишь 25 лет. А самоубийство почти 3 десятилетия оставалось одной из самых известных, нераскрытых загадок американской музыкальной индустрии. И вот теперь, спустя столько лет, эта история наконец-то дошла до суда. И, возможно, мы все-таки получим ответ на вопрос, который поклонники Тупака задают аж с 96 года. Что же именно произошло той ночью в Лас-Вегасе и кто за этим всем стоял? We'll be right back.

0: прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Радио о погоде. На данный момент в Латвии пасмурная и ветреная погода. Температура воздуха в столице сейчас плюс 18 градусов тепла, но из-за порывов ветра ощущается как плюс 15 не тепла. Около 8 вечера в столице ожидается дождь.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.
3: Time favorites.

0: Sākt mīnus 20% un bezmaksas tonēšana. Certificētiem fasādes siltināšanas komplektiem īpaši konkurētspējīgas cenas, bet magma jaucēkrāniem un dušas komplektiem atlaides līdz 30%. Turklāt, Rayobi instrumentiem atlaides līdz 20% un akumulators dāvanā. Vairāk uzzin veikalā. Kurši? Labāk padarīts darbs. Kurši?
1: Самое горячее предложение лета от Volkswagen уже здесь. Популярный Volkswagen Tiguan, Tayron и T-Roc теперь с выгодой до 13 500 евро. Не упустите возможность приобрести Volkswagen, о котором вы давно мечтали. Предложение действует только до 31 августа. Узнайте больше на Volkswagen LV.
2: В детском отделе Skyen More Kids распродажа перед реконструкцией. Скидки до 80% на качественную и стильную детскую одежду. А на игрушки скидка 50%. Готовьтесь к школе выгоднее. Школьные рюкзаки, повседневная и нарядная одежда к новому учебному году. Выбирайте, пока ассортимент еще широкий. Skyen More Kids, улица Дунтес, 19А.
3: Zemgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
4: Морозильные камеры Werner's D по суперценам. Если в твоем огороде кабачки растут быстрее, чем планировалось, и ягоды сами собой в варенье не превращаются, а грибы в лесу буквально наступают на пятки, самое время для большого морозильника. А профессиональные консультанты помогут выбрать модель, которая идеально подойдет именно тебе. В магазинах Werner's D в Риге, по всей Латвии и в интернете на vde.lv. Пусть урожай не пропадает, а ждет своего самого вкусного момента.
5: Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Ready Fest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.

0: и другие треки сразу после рекламы. Оставайся с нами.
1: Izvēlējies savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 eiro. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 eiro. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības, atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
2: Для укрепления организма в аптеках Апотека. Скидка 50% на продукты витаминов D от Формула Витали и скидка 30% на определенные продукты Артамол. В хороших руках Апотека. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
3: Включаем сниженные цены. С понедельника в Лидл. Кока-кола Фанта или Спрайт 2 литра, евро 49. Подсолнечное масло 1 литр, евро 89. И творог 9%, 1 килограмм, 3,59. Lidl. Стоит того.
4: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
5: Ir vērts pamēģināt.
6: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
7: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
4: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
8: Origo! Uzmanību, gatavību! 12. Augustā tiekamies jaunā Halfprice veikala atklāšanā Tirzniecības centrā Origo. Atklāj pasaules zīmolus par izcilām cenām, apģērbu, apavus, aksesuārus un preces mājai. Pirmajiem 50 klientiem atlaižu kupons pirkumiem, kas veikti 12. Augustā. Halfprice!
9: Нам в Евроаптеке важно быть рядом, когда это необходимо больше всего. Вот уже 25 лет знающие фармацевты Евроаптеки на твоей стороне, давая ценные советы и подбирая полезные предложения для каждой ситуации. Поэтому отмечая наш юбилей, весь август на косметику для лица скидка 45% с картой Медус при покупке на сумму не менее 9,99, а также другие актуальные предложения для энергичного лета. Ждем в Евроаптеке.
10: I speak. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жануйка. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redfest.lv.

когда вы почувствовали, что началась вторая молодость, или что вы начали делать, да, когда вот прям почувствовали, что вторая молодость, прям второе дыхание. Поехали, Эрик Фриц поможет.

Хотел сходить на концерт Питбуль, чтобы почувствовать себя опять молодым, но не получилось. Мы со своей стороны давайте немного поможем еще разок. WhatsApp 25037. Сегодня праздник второй молодости, когда вы ее почувствовали.

0: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Радио погоде. Тем вечером в Латвии переменная облачность с прояснениями. Осадки сдвигаются преимущественно в восточную часть страны. Слабый северо-западный ветер. Температура воздуха этим вечером на территории Курзема от 14 местами до 17 градусов. В Латгале 15-18. В Земгале, видимо, а также в центральной части нашей страны. Температура воздуха этим вечером от 12 местами до 15 градусов.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

Добрый день. Я понял, что пришла вторая молодость, когда начал разукрашивать разукрашку, пишет Александр. И здесь надо еще добавить, сколько годиков Александру. Не буду рисковать, по фотографии непонятно, да? Когда у вас началась вторая молодость, расскажите, напишите. Либо чем вы

радио дорожная информация. Пробки в Риге на экспорт от автозаправочной станции до Муйтас, на Густава, Замглагатва, от Эритю до Бривебас, на Пулквеже, Бреже, от Ханзас до Элизабетас, на Валмерас, от Деглова до Брунине, Купровка. Также на Мира, от Палайдзибас до Бривебас. Движение затруднено. Телефон для дорожной информации 250037.

платим за металл еще больше. Юрмосгаз В16 и Катлокална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

Видимо, Урих, видимо, еще не определился, хочет ли он делиться своим номером 901, 902 или 903. Ну и мы так, то ли седьмое место, то ли пятое.

0: снижаем цены на мясные продукты. В магазинах Lidl с понедельника. Нарезанный свиной бекон горячего копчения 100 грамм 95 центов. Свиные колбаски 400 грамм евро 99. И вареная колбаса со шпиком 600 грамм 2,99. Lidl стоит того.
1: Kurzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
2: Akropoli iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina. Palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropoli iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
3: 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии Супернова. В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Металлолом Сталмец, давай, много денег выручай. Металлолом Сталмец, давай.
5: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Сталмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на Сталмец.лв. Номер разрешения лотереи 8.

Лене и Дашеньку поздравляют родители Артур и Наташ. Тебе сегодня уже 7 лет, ты большая девочка, мы тебя очень любим. Топ-радио присоединяется к поздравлениям с днем рождения. Продолжим вместе Экс Дабейс и Мар.

0: Дорожную информацию представляет Евролом.
1: Радио «Дорожная информация». Пробки в Риге на Агустово, Замглагатву от Ерицу до Бривас, также от ГАУЭС до Бривас, на Вантовом мосту от Кипсала до Екаба, Кладголес при повороте на улицу Славу, на улице Сталина от Мир до Бривас, бульвар Калпака от Бривас до Валдемара и на улице Бривас от Лачплеша до бульвара Калпака. Пробка, телефон для дорожной информации 250037.

платим за металл еще больше. Юрмосгаз В16 и Катлокална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

0: piešķir ir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi. Līdz 24. augustam Armands Rimi karti, pērkot vismaz divus kancelējas piedarumus, saņem 50% atlaidi katram. Mugursoma Nike 3 veidi 20,99 €. Bērnu apģērbiem 40% atlaide. Rimi.
1: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы Мумий-тролль в Риге. Мумий-тролль. Главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
2: Доброе утро, планета.
1: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
0: Жизнь не останавливается. Мы движемся, работаем, занимаемся спортом, и наши суставы движутся вместе с нами. Но годы и нагрузка делают свое дело. Поэтому суставам нужна надежная поддержка. Выбирайте MagneFlex для свободы движений каждый день. И новый MagneFlex Joint Complex с глюкозамином для поддержки суставов и хрящей при повышенных нагрузках в течение дня. MagneFlex. Движение на каждом этапе жизни. Биологически активная добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание. А размер имеет значение?
3: Смотря для чего.
0: Конечно, для хлеба.
3: Размер хлеба Latvijas Maiznieks Lielmaize имеет значение.
0: Купи один из 9 видов хлеба Lielmaize и выиграй автомобиль Купра или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maiznieks.lv. Lielmaize. Потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.
4: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
5: Биг Банк платит своим клиентам?
4: Да!

Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Noise MC. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Ready Fest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.

Пожалуйста, поздравьте мою маму Олю с именинами. Поздравляем вашу маму Олю с именинами. Ну и раз такое дело, всех Оль поздравляем с именинами. Джеймс Хайп в продолжении «Серотонин», трек из топ-20.

0: прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Радио «Погодь». Завтра в Латвии преимущественно ясная погода, незначительные осадки преимущественно в восточной части страны, северо-западный ветер до 6 метров в секунду, температура воздуха завтра днем на территории Курзума от 18 до 20 градусов, Латгала 17-19, в Земглавицема, а также в центральной части нашей страны температура воздуха завтра днем от 17 местами до 20 градусов.
2: С нами надежно везде, и днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: Нюнеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
1: Все, что я помню.
0: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
2: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piekdien un sestdien, 14. un 15. augustā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Nepārtikas precēm 50% atlaide. Konservētajai produkcijai Bonduelle 50% atlaide. Maxima.
3: All time favorites.

0: хрена тебе психолог, ты что в себе не уверен?
1: Серьезно?
0: А вы сильно мне верили? Мерили и сравнивали, будто на рынке на картоночке складывали. У меня загоны как коробочку. Тут даже страхи, ошибок и комплексы. Скрытые эмоции.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?